пор на слово change. Изменения, изменения в лучшую сторону у нас будут, если будем время от времени налегать на виноград, утверждают специалисты. Их недавние исследования говорят, улучшится память, речь, внимание, приостановятся возрастные изменения мозга. Речь только про сам виноград, а не напитки из него, еще там что бывает. В столице 3 часа 20 минут. На Retro FM скоро отметится команда «Цветы».

песни команде Joy на Retro FM, что ли, ответная Hello. Привет и здрасте. Это одна из их ранних работ, если быть более точным, это третий по счету сингл из их общей копилки. Песня дала название их невероятно успешному дебютному альбому 86-го года. Имеются такие факты. В столице 3 часа 35 минут. Также на Retro FM скоро музыкально встретим и поприветствуем как минимум Альбана и Рамина Пауэр. Они впереди.

старт утреннего экспресса на Ретро-ФМ еще не дан, но через 11 минут, ровно в 4 по Москве, точно исправимся, отправимся все вместе, куда мы там по утрам на буднях обычно направляемся, вот туда. Пути в традиции по расписанию утреннего экспресса будем 3 часа. Всем заранее доброго, бодрого утра, и также до финала этого часа не пропустите Modern Talking и песню из фильма «Москва слезам не верит».

0: рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4.00, точное время. Утро, утренний экспресс, официально в столице, на Ретро-ФМ. Просыпайтесь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: жизнь, про любовь, про все свои недавние хорошие новости, события, моменты. Свободно, как обычно, о буднях с утра пораньше можете говорить, делиться, рассказывать в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Для этого скоро будет позитив. Позитивно пообщаемся, озвучу все ваши сообщения. Это точно в планах, это точно намечается, случится. Конечно, никуда не денется лучшая музыка. Будут интересные факты, события и актуальные астрологические прогнозы, которым, скажем, добро пожаловать в эфир Ретро-ФМ уже сейчас. Лишь прежде представлюсь, что ли? Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 28 сентября, понедельник. По общим прогнозам, напряжение и спешка могут помешать нашим планам. Поэтому надо контролировать время и эмоции. Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают вас сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития. Тельцам духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления. А близнецов внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям. Сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку. Львы, чтобы узнавать новое и расширить свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят. А девам при нарастании напряжения поможет пауза и смена обстановки. Весам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность. Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам. Для стрельцов оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати. Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть. Водолеи, даже незначительные замечания могут задеть вас сильнее обычного, поэтому проявите осторожность. А у рыб в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Наверняка даже и не думали, что они радикально повлияют на музыкальное будущее. Чувствовали, что нужно сделать именно так. Сделали, и по итогу этой истории заложили фундамент для будущей клубной культуры и разных музыкальных танцевальных направлений. Хаус, там, техно и так далее. Мы с вами не стоим на месте. Движемся с вами вперед на утреннем экспрессе. Далее услышим команду «Браво» как минимум.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: стоп или стоп-кадр. Движение читать, конечно, можно, но не всем. Вы продолжаете двигаться. Я, подглядывая в ежедневник на Ретро-ФМ, озвучу, кто и чем сегодня отличился, кого и с чем сегодня можно поздравить. В столице 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Понедельник, 28 сентября 2026 года на календаре. Сегодня день работника атомной промышленности. Это профессиональный праздник. Официально отмечается в нашей стране с 2005 года. Атомная отрасль в России представляет собой мощный комплекс предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. Ретро-ФМ искренне поздравляет всех атомщиков России с профессиональным праздником. Желаем неуклонного роста, профессионализма и... только что ли мирного атома. В этот день, в 1924 году, родился Марчелло Мастрояни, итальянский актер кино и театра. Его исполнительская манера отличалась богатством оттенков и умением играть в ансамбле с самыми разными партнерами. Причем в фильмах он играл не только положительных героев, были отрицательные роли. Фильмы с его участием становились шедеврами. «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Брак по-итальянски», «Вчера, сегодня, завтра», «Посторонний». Эти фильмы знает весь мир. В этот день, в 1968 году, песня группы «Битлз» «Hey Jude», посвященная Полом Маккартни сыну Джона Леннона Джулиану, возглавила хит-парад США на 9 недель. Интересно, что по результатам голосования эта песня была названа самой любимой среди британцев из песен «Битлз». Сегодня же Всемирный день моря, один из международных праздников в системе ООН. Этот день отмечается с 1978 года. Он посвящен проблемам экологической безопасности и сохранению биоресурсов. Если вы любите море, проведите этот праздник на морском побережье. Если нет такой возможности, можно посмотреть фильм или прочитать книгу соответствующей тематики. Ежедневник будет и в следующем часе на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Ежедневник.
2: На Ретро.

Три минуты покоя вполне может устроить для нас понедельник. Новая рабочая неделя. Как это не спровоцировать? Даже не знаю. Импровизируем. Ждем скорого музыкального появления в утреннем экспрессе на Ретро FM. Рика Эсли и Рики Мартина. В столице 4 часа 35 минут.

всегда некоторые могут попрощаться с мыслью назвать ребенка, например, Владимир Первый. Согласно новостям и новостным напоминаниям, в России по закону ребенку нельзя давать имена, которые содержат цифры, числительные, буквенно-цифровые обозначения, ранги, должности и титулы. Кто-то может быть принцессой, но только на слава. Если что. Столица 4 часа 49 минут. Утренний экспресс на Ретро-ФМ продолжается. Скоро услышим Альфа Виль и Адриана Челентана.

0: столице 5 часов. Всем доброго, бодрого утра вместе с утренним экспрессом на Red FM.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро FM.

0: мы не держим глаза на мокром месте, если это только не слезы радости, или уж так до слез зевнули, всякое может быть. Все, сейчас продолжим выветривать, продолжим избавляться от возможных, даже вероятных сонных настроений в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Будем делиться друг с другом хорошими новостями, хорошим настроением, позитивом. Для этого будет соответствующая рубрика, и скоро расскажу, где, куда писать, чтобы быть слышными, увиденными. Ну, а в целом, можете, естественно, смело рассчитывать на проверенные временем хиты, интересные факты, события и актуальные звездные суления. Все точно будет. Прослежу. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 28 сентября, понедельник. По общим прогнозам, напряжение и спешка могут помешать нашим планам. Поэтому надо контролировать время и эмоции. Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают вас сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития. Тельцам духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления. А близнецов внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям. Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку. Львы, чтобы узнавать новое и расширить свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят. Девам при нарастании напряжения поможет пауза и смена обстановки. Весам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность. Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений, ситуаций, которые могут привести к травмам. Для стрельцов оптимистично. Личный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати. Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть. Водолеи, даже незначительные замечания могут задеть вас сильнее обычного, поэтому проявите осторожность. А у рыб финансовых вопросов сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам. Просто затем с пустыми карманами будет сложнее.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Кто как, а мы точно с позитивом, вашими хорошими новостями встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Наверняка за выходные или недавно с вами у вас что-то хорошее произошло, случилось, чему-то научились, чего-то кого-то добились. Рассказывайте всем нам, порадуемся за вас, с вами. Рассказать можете через наш канал Ретро-ФМ в Максе, там сейчас появится специальный пост, вот буквально секунды и появится. В комментариях к нему пишите, еще для сообщений доступен СМС-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Ретро-ФМ». В конце не забывайте подписываться. Автору самого, что ли, позитивного позитива за сегодня достанется тостер. Будет такой презент от «Ретро-ФМ». Пишите, делитесь хорошими новостями. В столице 5 часов 20 минут.

0: польза подорожника в медицине – это абсолютная реальность. Но есть нюанс. Прикладывание цельного грязного листа к открытой ране на обочине дороги – ну, это опасный миф. Это как прежде, чем что-то делать, нужно знакомиться с инструкцией, а не верить во все и всему. Ну, кроме ежедневника на Ретро-ФМ, он точно не врет, что и когда было. В нем все... железобетона, скажи так. Давайте в очередной раз в него заглянем. В столице 5 часов 31 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Сегодня у нас 28 сентября 2026 года, понедельник. В этот день, в 1915 году, родился Георгий Товстоногов, легенда российского театра, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР, доктор искусствоведения. Он воспитал несколько поколений мастеров режиссуры. Именно благодаря ему Большой драматический театр в Санкт-Петербурге стал легендой, который с 92 года официально носит его имя. Большой драматический театр имени Товстоногова. Театр был для него настоящим домом. На целых 33 года он не просто руководил им, он им жил. День рождения сегодня отмечают российская синхронистка, трехкратная чемпионка мира и Олимпийских игр, телеведущая Мария Киселева, британская актриса и продюсер Наоми Уоттс, спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, самбо Федор Емельяненко, киноактриса, лауреат премии «Оскар» «Золотой глобус» Мира Сарвина, финский автогонщик, двукратный чемпион «Формула-1» Мика Хаккинен. Да. Так, 28 сентября в 1618 году в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Именно в том виде, в котором мы знаем его сейчас. Примечательно, что он работает и по сей день. Специалисты говорят, что ломбарды играют немаловажную роль в экономике любой страны. Сегодня в России отмечается интеллектуальный праздник, день деловой книги. Как известно, книга – лучший подарок. И, к счастью, в нашей стране всегда любили и много читали самую разную литературу. В современном мире деловая книга – это действительно полезная литература, помогающая развивать бизнес, совершенствоваться и строить успешную карьеру. Неудивительно, что сегодня бизнес-литература пользуется все большей популярностью. И именины сегодня отмечают Андрей Григорьевич, Дмитрий, Иван, Леонид, Людмила, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр и Степан. На этом ежедневник прикроем, вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

не everywhere, а в нашем канале Retro FM в Максе. Жду ваши позитивные сообщения, делитесь хорошими новостями. Скоро перенаправлю их в эфир, перенаправлю ваши сообщения, все озвучу. Столица 5 часов 36 минут. Музыкально впереди на подходе Secret Service и Дмитрий Маликов.

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Ваши позитивные сообщения пошли. Гульнара желает всем доброго утра. Говорит, отдохнули, взялись за работу. Катает домашнюю лапшу. Этакая зарядка, фитнес, знаете ли, для рук и ног. Потом сад, готовит сад к зиме. Алексей из Кемерово сообщает, что на выходных ездил по работе в город-курорт Шерегеш. И это тот случай, когда поработал и отдохнул одновременно. Говорит, так что ловим позитивчик и на работе тоже. Всем желает хорошего настроения на всю неделю. Алексей, вам. Так, теплый осенний привет из Хабаровска от Ольги. Говорит, гуляли на свадьбе у приятельницы, поймала букет невесты. И от Дарьи из Челябинска. Всем доброго утра. Сейчас раннее утро, позитива пока мало, но, тем не менее, можно как можно раньше им зарядиться, чего всем желает. Ее выходные прошли очень весело, к сожалению, быстро. Точнее, один выходной, воскресенье был, потому как суббота была полностью загружена. Но, несмотря на это, она хорошо отдохнула и готова начинать трудовую учебную неделю с классных песен на Ретро FM. Всем позитива, классных, веселых рабочих дней. Ну, веселых, разумеется, в хорошем смысле. Слова. Делитесь вы своим хорошим настроением, своими событиями, достижениями. Рассказывайте, что хорошего произошло, случилось у вас и с вами. Рассказать можно, например, в нашем канале Ретро FM в Максе. Там есть специальный пост для этого. Увидите. Пишите.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Назло кому-то, конечно, можно не надевать шапку, сморозить уши, что там аккуратнее. Некоторые импульсивные эмоции, телодвижение-то хорошего. Том, давайте уже с утра пораньше будем на позитиве, если еще во всех красках, ярких эмоциях не поделились с нами своими хорошими новостями на Рекрессом, то вперед в наш канал Макси, там все пишите, скоро все озвучу. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие приветы. Помимо этого, обещаю и наличие в этом часе утреннего экспресса лучшей музыки, интересных фактов, событий и актуальных астрологических прогнозов.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 28 сентября, понедельник. По общим прогнозам, напряжение и спешка могут помешать нашим планам. Поэтому надо контролировать время и эмоции. Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают вас сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития. Тельцам духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления. А близнецов внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям. Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку. Львы, чтобы узнавать новое и расширить свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят. А девам при нарастании напряжения поможет пауза и смена обстановки. Весам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность. Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам. Для стрельцов оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати. Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть. Водолеи, даже незначительные замечания могут задеть вас сильнее обычного, поэтому проявите осторожность. А у рыб финансовых вопросов сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам. Ну, потом... Просто с пустыми карманами затем будет сложнее. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Работа, конечно, работа, но и отдыхать нужно. Просто смотрю на сообщение от Елены. Она прям труженица из тружениц. Делится радостью. Сегодня у нее финишная прямая. Она отработала 18 дней подряд без выходных. Завтра долгожданный выходной. Огромное спасибо Ретро FM. Наши эфиры были ее персональным зарядом энергии. Всегда, пожалуйста, помогли, чем смогли, как говорится. Так, Анжелика из Челябинской области пишет: «Доброе утро, страна, сегодня ее праздник, день атомщика, день отличный, солнышко, всем мирного неба и мирного атома». Анжелика, с праздником. Так, Наталья задается вопросом: «Как можно не радоваться понедельникам? Ведь именно с понедельника начинаются новые задумки, планы и так далее. Понедельник настал, начались рабочие будни. Она любит свою работу, любит жизнь, своих друзей, любимое радио. Всем доброго утра, и начинайте утро с правой ноги». Так, у меня возник вопрос: справа от вас, Наталья, или от меня? Так, Роман сообщает: у него сегодня очень доброе утро, он пораньше приехал на заправку, заправлять начнут в 7:00 по московскому времени, зато он первый вот сидит в машине, слушает любимое радио, вообще не скучно, спасибо вам, что вы есть. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Роман, для ваших хороших новостей, положительных эмоций, настроений точно еще найдется, отыщется место в эфире Ретро FM. Пишите, отправляйте свои сообщения в нашем канале в Максе Ретро FM. Автору самого яркого, позитивного сообщения за сегодня будет презент, будет тостер. Пишите.
0: Позитив.
1: На Ретро FM.
3: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: не то слово было бы, если бы наш ежедневник Retro FM вдруг неожиданно, ну и условно, кому-то упал на ногу. Все же это наш такой немаленький сборник всех значимых и знаковых событий любого из них. На какие события богато именно это 28 сентября? Давайте выясним. В столице 6 часов 31 минута.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: На календаре понедельник, 28 сентября, напомню, 2026 года. В этот день, в 1934 году, родилась Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель, одна из секс-символов Пятой Республики. Фильмы с ее участием знает весь мир. Это и «Бог создал женщину», «Бабетта идет на войну», «Презрение», многие другие. Помимо яркой кинокарьеры, она сделала значительный вклад в моду. В частности, популяризировала бикини, появившись в нем на Каннском кинофестивале в 1953 году и на экране кино. Также Бардо приписывают моду на черную подводку для глаз, прическу «Кислая капуста» и полинявшую джинсовую одежду, шорты и безрукавки. В этот день, в 1968 году, песня группы «Beatles» «Hey Jude», посвященная Полу Маккартни, сыну Джона Леннона, Джулиану, возглавила хит-парад США на 9 недель. Интересно, что по результатам голосования эта песня была названа самой любимой среди британцев из песен «Beatles». 28 сентября в 2001 году бразильский пилот Жерард Мосс, приземлившись в Рио-де-Жанейро, Бразилии, закончил первый в мире кругосветный полет на моторном планере, длившийся 100 дней. Ежегодно 28 сентября отмечается День генерального директора в России. У него всегда много дел, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его деятельности зависит настроение каждого работника. И хотя сегодняшний праздник пока не утвержден официально, мы поздравляем всех руководителей с их профессиональным праздником – Днем генерального директора. Желаем российскому бизнесу успеха, процветания. Еще сегодня День работника атомной промышленности, День деловой книги, День свободы от голода, День рассматривания мелочей, День, задавайте глупый вопрос, День добрососедства, День банного веника, День тульского пряника и День кремового пирога с клубникой.
1: Ежедневник.

Разумеется, хорошо. Когда все хорошо, это точно неплохо. Возможность поделиться с нами своими хорошими новостями, событиями, какими-то недавно реализованными планами. Что у вас имеется? Пишите в нашем канале в Макси Ретро FM. Будьте на позитиве. В столице 6:36. Утренний экспресс на Ретро FM продолжается.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, ваши финальные позитивы на сегодня пошли. Не часто бывают стихотворные сообщения, и кто-то с утра пораньше, чтобы рифмовал. Но не Александр из Северной столицы. Он пишет: как объяснить тот позитив, который ощущаю? Я утром встал, надел белье, на кухне выпил чаю, в 4 сел уже за руль, и вот что вам скажу. Я пассажиров по местам с улыбкой развожу, и пусть я написал стихи совсем не так, как Остер, но с удовольствием приму от вас, ребята, тостер. Хорошая, Александр, попытка. Самая творческая, позитивная — Виктория Музыка из Владикавказа. Принимаем этот факт. Не спорим,

Самое позитивное и творческое. Желает всем слушателям, да что тут, всем людям на нашей прекрасной планете счастья, здоровья и море позитива. Любите и будьте любимы. Ксения желает всем хорошего настроения, также море позитива, вкусного завтрака. И вот завтракает под любимую волну ретро-ФМ. Традиционно вам приятного. Земфира пишет, 2 недели не были в саду, приехали, а там кабачки здоровенные выросли. Но ничего, немного раздала, а из остальных приготовит кабачковую икру на зиму. Вкуснятина будет. Хорошие планы. Так с ними. От Надежды из Ялты всем доброго утра. У нее началась позитивная неделька. 26-я неделя долгожданной беременности. На днях купили коляску и кроватку у замечательных людей. Очень ждут малышку. Желает всем, кто ждет ребенка, здоровья и позитива. Прекрасные новости. Надежда, думаю, вам не помешает пригодиться наш фирменный тостер от RetroFM. За позитивное сообщение презентую его вам с победой. Всем же спасибо за участие, спасибо за позитив. Утренний экспресс на этом все. Вернется в эфир RetroFM завтра, согласно расписанию. Сейчас же ровно в 7 по Москве встречайте первую смену. А я побежал отсыпаться. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: столице уже 7.00. Доброе утро от первой смены. Просыпаемся скорее. Ну, а чего ж там с новостями, Вадим Ривман? Расскажите, пожалуйста,
1: да.
0: Доброе утро.
1: Да, вот они, да, доброе утро. Рассказывают, как россияне смогут пополнять счета по СБП через чужие банкоматы. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и с помощью системы быстрых платежей зачислить их на свой счет в другом банке. Как сообщили в ЦБ, соответствующее указание уже зарегистрировано в Минюсте. Отмечается, что сумма зачисленных наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, лимит на сутки 50 тысяч, а на месяц 200 тысяч рублей. Банки будут принимать сами решения о внедрении такой услуги. Напомню, что сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнеров. Некоторые жители Артемовского городского округа, а также Владивостока и Надеждинского района остались без света и воды. Специалисты устраняют аварию на электростанции. Всего без воды остались 140 тысяч жителей Артемовского и Владивостокского городских округов. Власти Владивостока рекомендуют сократить уроки в школах. 8 французских профсоюзов пожарных устроили забастовку на Марсовом поле у подножья Эйфелевой башни в Париже. Пожарные требуют от властей улучшить условия труда, в частности, повысить зарплаты и увеличить штат, а также обратить внимание на экологическую катастрофу, нависшую над страной из-за летней аномальной жары и сезона пожаров. По данным СМИ, пожарные планируют бастовать аж до 20 октября. Американский режиссер Джон Уоттс, известный по трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом, может возглавить работу над новым фильмом вселенной «Звездных войн». По данным СМИ, проект может стать первой частью новой трилогии. Сценарий написал Саймон Кинберг, работавший над фильмами франшизы «Люди Икс». Предполагается, что новая история будет связана с событиями вокруг семьи Скайуокеров. Уоттс уже знаком, кстати, со вселенной «Звездных войн». Режиссер принимал участие в создании сериала «Звездные войны. Опорная команда». При этом будущий фильм пока находится на стадии разработки. Проект еще не получил официального одобрения Disney, которая владеет правами на франшизу. Ну и последние две панды прибыли в США из Китая. Пин-Пин и Фушуан уже находятся в зоопарке Атланты. Их отправили из КНР в рамках панда-дипломатии, так называемой. Теперь зоопарк Атланты – один из трех зоопарков штатов, в котором находятся большие панды. В засаде отметили, что посетители пока не смогут увидеть панд, так как пока они будут находиться на карантине. Это стандартная процедура. Еще курсы валют. Доллар – 84 рубля 34 копейки. Евро – 95,87. А на Ретро-ФМ начинается утреннее шоу «Первая смена». С добрым утром!
0: Вернулись. Доброе утро.
2: Здрасте.
0: Саш Светлов, Рит Субботин. Ну чего, как выходные?
2: Ой, нормально. Почти, вон Вадик рассказывал про вселенные разные. Вот у меня очередная серия Marvel, знаете ли. Вот,
0: на этот раз что?
2: Теперь я знаю, что там случилось между Капитаном Америкой и...
0: Капитаном Венесуэлы?
2: Да.
0: Хорошо.
2: Это вообще новое. Ее еще никто не смотрел.
0: И об этом сегодня мы обязательно поговорим. Ваша первая смена, не только актуальные новости, но еще и, конечно, хиты, проверенные временем. И ваши любимые игры. Давайте же начнем.

0: Гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на понедельник, на 28 сентября. Сегодня напряжение и спешка могут помешать планам, поэтому надо контролировать время и эмоции.
2: Овны, постарайтесь заметить, как ситуация задевает сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития.
1: Тельцы, духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если, конечно, вы будете действовать без суеты и давления.
2: Близнецы, внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям.
1: Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку.
2: Львы, чтобы узнавать новое и расширять свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят.
1: Девы, при нарастании напряжения вам поможет пауза и смена обстановки.
2: Весы, вам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность.
1: Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам.
2: Стрельцы, ваш оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати.
1: Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговоры, дайте себе остыть.
2: Водолеи, сегодня даже незначительные замечания могут задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
1: Рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
2: Просыпайтесь, ребят, понедельник, ну надо.

0: Между тем.
1: А между тем, уже 7.13 на московских часах. Всем классного понедельника от команды «Первой смены». Саша Светлов, Рит Субботина здесь,
2: тот как тот. Пришли.
1: Да, сегодня, кстати, интересная такая дата, 28 сентября, Международный день права знать. Вот мы про это самое право знать и узнавать сегодня будем говорить подробнее и разбирать. Вот если сейчас надеть очки, сделать умный вид, то на самом деле существует дофаминовая ловушка любопытства, Маргарита.
3: А ну-ка, объяснитесь.
1: Просто, когда мы сталкиваемся с тайной или загадкой, то наш мозг переходит в состояние информационного голода. А когда узнаем, вырабатывается дофамин.
2: То есть, типа, имею право знать. И дальше вот если мозг узнал, то ты такой, все нормально.
1: Гормон счастья, да, получил. И вот в этом бывает ловушка. Потому и люди так любопытны. Потому так хотят чего-нибудь узнать интересненького.
2: Но ты в основном про девчонок, наверное. Но об этом мы чуть позже поговорим.
1: Я хотел сказать про футбол. Да, про девчонок. Нам 14-летний мальчишка, да, что интереснее всего.
2: Да, в общем, ребят, сегодня будем говорить, а на что вы имеете право знать. Вот хотим знать, имеем право знать о себе и о жизни. Например, когда уже, я не знаю, футбольный клуб мой любимый первое место займет. Когда я уже столько денег заработаю, чтобы вообще можно было не работать.
1: Ну или у кого-то более понятный вопрос. Где муж или где жена? Когда она уже появится?
2: Вот,
1: да, когда
2: в конце-то концов. Когда я смогу осилить новый язык?
1: Да, ну когда я уже наконец заработаю столько, чтобы уже расслабиться и больше не работать никогда в жизни.
2: Это дважды на всякий случай мы хотим спросить.
1: Да.
2: Вот. В общем, ребята, давайте пишем сегодня все свои вот эти вот основные вам. Когда я? Что я имею право знать о себе и своей жизни во все наши соцсети?
1: Но с другой стороны, если так немножко этот голод подуспокоить, а может быть нам не надо вот прям всю правду знать? Может быть вот есть какие-то исключения? Тоже поделитесь своим мнением в комментариях. Мы с удовольствием это разберем.

0: всем утренний понедельничный привет от первой смены. 7:18. Ощущение, как будто пару минут и домой уже все.
1: Я думаю, что охотник из Владивостока, я бы даже сказала рыбак, сказал также акуле, ну привет, которую случайно поймал голыми руками.
0: Привет, явно не спишь.
1: Привет, вот это вот все. Короче, значит...
0: Привет, Андрей, опять же. Ну а акула ж может тоже имя.
1: В конце концов.
0: Ладно, продолжай.
1: В бухте Шиповалова подводный охотник вытащил на берег двухметровую акулу. Вот, он увидел, что-то такое медленно плывет. И подумал, а это что за рыба такая интересная?
0: Что за группа в полосатых
1: купальниках?
0: Вот, да.
1: Он ее хватит руками, на берег уже как бы притащил, а потом увидел, что это акула, и отпустил. Простите, пожалуйста, уважаемая, недопонимание вышло.
0: Вы знаете, у меня такая женщина была в жизни. Я сначала как бы принял, потом такой рассматривал, а уже женат и все, как бы, да? Как мужчину зовут?
1: Это не важно.
0: Надо ему даже слова поддержки какие-то, наверное, отправить. У него в жизни то одно, то второе. Елки-палки,
1: его зовут настоящий мужик, который акулу двухметровую руками голыми поднял.
2: Реклама. Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям – томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть!
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну не, рановато. 7.29, как-никак только начали. Ваша первая смена. Саша, Рита, скоро Вадим придет. Сашка на звуке, все как всегда.
1: Ну, вообще-то всех представил, получается.
0: Света, редактор, там тоже как пчелка трудится.
1: Ну, давай всех, кто в офисе. А прикинь, если кто-то не придет, то мы такие...
0: спасибо вам большое за то, что так чисто у нас в районе чайника. Тридцать. Новости рассказывает Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, правительство утвердило календарь выходных на следующий год. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд с 4 по 7 ноября. Ну и последний день 2027 года тоже будет нерабочим. С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг, об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве, например, индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае, прибавка составит аж 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижение риска аварий. Более 140 тысяч потребителей в Приморском крае остались без холодного водоснабжения. Причиной стала авария на подстанции, за которой остановились 4 насосные станции. Отключение затронули Владивосток и Артем. Специалисты запускают резервные генераторы, восстанавливают электроснабжение. Вернуть воду рассчитывают к 6 вечера по местному времени. У спасателей получилось взять судно «Триумф» на буксир. Об этом сообщили в морском спасательном центре Петропавловска-Камчатского. Судно находилось в 70 милях от Петропавловска. Напомню, пожар на рыболовецком судне вспыхнул 25 сентября в акватории Тихого океана. На борту находились 29 членов экипажа. Проходящее мимо судно спасло 25 моряков. Четверо пропали без вести. Александр Вучич покинул пост президента Сербии. Он занимал этот пост с 2017 года, а его президентский мандат рассчитан до середины следующего года. В соответствии с Конституцией Сербии, повторное выдвижение Вучича на пост президента невозможно. Временно исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента Анна Брнабич. В минувшую субботу Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул важность сохранения традиционно хороших отношений между странами и поблагодарил российского лидера за многолетнее сотрудничество. Стороны также обсудили продление соглашения о поставках российского газа. Вучич выразил надежду, что Белграду удастся сохранить льготные цены на закупку. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95.87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Доброе утро, первая смена. Саша, Рита на местах, на столичных 7.35. Ну, чего интересного узнала из интернетов за выходные?
1: Пока что все, что Саша сказал, это правда. А вот то, что интересное я узнала, может быть, это фейки. Ну, в общем, и то у нас будет через несколько минут в нашей игре «Фейк-контроль». Ребятушки, звоните. Это игрушечка, она такая для вас. Вы звоните, отгадывайте, где правда, где ложь. И за это получаете сертификаты в Marketplace на 3, на 5 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Отличать правду от вымысла сегодня будет Светлана из Татарстана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Рита. И все радиослушатели.
3: Здравствуйте. Доброе
1: утро.
3: Светлана, у вас как вообще с интуицией?
2: Ну, если честно, если к ней прислушиваться, прям вот очень даже хорошо. Но иногда мы ее не слушаем.
1: Это точно. Поэтому сегодня прислушайтесь. Если получится дать 2 правильных ответа из 3, получите сертификат на 3000 рублей Marketplace. Если 3 из 3, 5000.
2: Отлично.
3: Ну что ж, выбирайте. У нас есть 3 темы. Юпитер, порох или пластилин. Что вам больше нравится?
2: Давайте пластилин.
3: Принято. Пошли по первому факту или фейку. Слово пластилин произошло от древнегреческого пластос, что означает многослойный. Правда или нет?
2: Фейк.
3: И это действительно фейк. Слово пластилин произошло от древнегреческого пластос, что означает лепной.
1: Далее. Первоначально пластилин задумывался как средство для удаления сажи с обоев. Правда или ложь, Светлана?
2: Давайте пусть будет правда.
1: Правда принимается, и это правильный ответ. Да, в 30-е годы в США дома отапливали углем, из-за чего на стенах и обоях постоянно оседала темная копоть. Ну и вот бумажные обои нельзя было мыть водой, поэтому люди использовали как раз такую липкую смесь.

0: Настоящая дискотека уже 7.46 по Москве. Все это возможно благодаря хитам, проверенным десятилетиями, хитам Retro FM.
1: Так, друзья, у нас сегодня такой вопросик к вам. Сегодня Международный день права знать. А вот что вы уже наконец-таки имеете право знать о себе и о жизни? Вот когда я осилю новый язык, когда я заработаю миллион, когда Спартак будет чемпионом и так далее. Пишите все наши, ваши вопросы. И не обязательно, что мы на них ответим, но хотя бы узнаем, что же нам всем интересно.
2: Реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм.

0: бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня 28 сентября. Это Международный день права знать вот о знаниях, об узнавании информации. Мы сегодня и говорим, что нужно знать, чего больше всего хочется, а что, может быть, и не надо знать. Пишите ваши сообщения в соцсетях.
2: Так, я расскажу, что я узнала. Татьяна пишет: «Добрейшего утречка, моя любимая радиостанция Ретро-ФМ. Делюсь, у меня сегодня помолвка. Я встретила настоящего мужчину. Хотя обещала только после Маргариты выйти замуж. Извините, не сдержала слово. Всем добра и счастья, Татьяна. Мы вас вообще искренне от всей души поздравляем».
1: Вот пусть так, таких нарушений обещаний будет, да, побольше.
2: Почаще и побольше, жизни. Да.
1: А далее Евгений пишет: «Хотелось бы иметь право знать, посещали ли Землю инопланетяне.
2: О-о-о.
1: Или это все-таки выдумка писателей-фантастов. Но ничего, будет апрель, будут космонавты. Мы опять их начнем допрашивать. Космическая неделя на Ретро-ФМ. Будет еще».
2: Влад нам пишет: «Может быть, по этому поводу, а может быть и по другим, меньше знаешь, лучше спишь. Больше получаешь зарплату. И здоровее будешь». Так вот оно что.
1: Как много интересных выводов.
2: Я больше вообще ничего не спрошу, чтобы она как-то все росла, росла. Процентики капали.
1: И кап-кап, дзынь-дзынь.
2: Да-да-да. Привет. Я даже как дела не буду спрашивать теперь. А вдруг тоже не тот вопросик, понимаешь? Вот, ребятушки, ну что, давайте пишите ваши варианты во все наши соцсети. Международный день права знать, что вы имеете право знать о собственной жизни. Когда уже найдете клад, когда любимая футбольная команда выиграет. Все это пишите, мы с удовольствием прочитаем.

0: пятницы 8.
1: Да, такое тоже случается.
0: В понедельник первая смена. Разгоняемся. С нами Вадим Ривман, у него есть новости, послушаем.
2: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, с 1 октября россияне смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на указание ЦБ. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат вносить до 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. За пополнение также может взиматься комиссия. Перевести таким способом деньги на чужой счет не получится. Минпросвещение готовит обновление федерального стандарта и программы дошкольного образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Основной акцент сделают на воспитании детей, укреплении взаимодействия педагогов с родителями. По словам министра, детский сад должен быть не просто местом подготовки к школе. Знакомство с родной культурой, литературой, традициями и нравственными ценностями важнее механического заучивания букв и цифр. Мошенники используют СНИЛС для обмана россиян. Аферисты все чаще используют персональные данные для создания убедительных сценариев обмана. Об этом рассказали в МВД. Зная место работы человека, злоумышленники создают поддельные рабочие чаты, а номер СНИЛС используют, чтобы сообщить о якобы взломанных учетных записях. После этого жертву могут запугивать мнимыми проверками правоохранителей и требовать передать деньги курьеру для так называемого декларирования. Число объявлений о сдаче квартир в России за август сократилось на 6% до 109 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Предложение снижается четвертый месяц подряд на фоне устойчивого спроса. При этом аренда в большинстве крупных городов оказалась дешевле, чем год назад. В Москве, например, средняя стоимость снизилась на 13% до 100 тысяч рублей в месяц. В Петербурге на 11% до 54 тысяч рублей. Ну и последнее. В Москве появилась няня для мужчин. Объявление опубликовано на популярной онлайн-платформе для размещения товаров и услуг. Для взрослых мужчин предлагают нанять человека, рядом с которым можно на время, без стыда и осуждения, окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, что интим в услугу не входит. Вместо этого за деньги клиентов могут выслушать, обнять, погладить по голове, сказать: «Ты хороший, ты справился, а теперь просто отдохни», говорится в публикации. По словам автора, час-полтора эмоционального взаимодействия будет стоить 20 тысяч рублей. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 9:02 в столице. Доброе утро, Саша и Рита. По-прежнему на утреннем шоу Retro FM.
1: По-прежнему, Вадик, ты хороший. Ты справился. А теперь просто отдохни. Тебе десяточка. Вот. А так, ребят, ну пока ценим, пока я здесь, да? Потому что что, за такие слова можно двадцаточку за фразу получать?
0: Вадим Ривман рассказал, что няня для взрослых мужчин зарабатывает 20 тысяч рублей за час. Интим не входит, это важная пометка. Но слова поддержки, безусловно, должны быть.
1: Ребят, вы такие хорошие.
0: Да, мы...
1: Это было 500.
0: Хорошо, пока я перевожу параллельно, расскажу, чем займемся в ближайшее время. Нейрохит у нас случится. Там не 500, там целые беспроводные наушники. Можно выиграть. Еще у нас тема дня есть.
1: Да, мы сегодня в Международный день права знать. Спрашиваем у вас, вот что вы имеете право знать о себе и о вашей жизни. Например, когда я смогу осилить новый язык? Когда я поеду в отпуск? Когда моя любимая команда станет чемпионом? Пишите вот такие вопросы, а мы вместе постараемся найти ответ.

0: на Ретро FM.
1: Итак, сегодня 28 сентября, понедельник. Сегодня напряжение и спешка могут помешать планам, поэтому надо контролировать время и эмоции.
2: Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития.
1: Тельцы, духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления.
2: Близнецы, внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям.
1: Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями, будьте начеку.
2: Львы, чтобы узнавать новое и расширять свой кругозор, важно оставаться спокойными и не заставлять других делать то, чего они не хотят.
1: Девы, при нарастании напряжения вам поможет пауза и смена обстановки.
2: Весы, вам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность.
1: Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам.
2: Стрельцы, ваш оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати.
1: Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговоры, дайте себе остыть.
2: Водолей, сегодня даже незначительные замечания могут задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
1: Рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
2: Просыпать, ребята, понедельник.

0: Доброе утро, классного понедельника, ребята. Это первая смена.
1: Саша и Рита.
0: Да, на часах 8:13. Время откровений. Мужики, заводите собаку.
1: О, наконец-таки не я это говорю и без а ты.
0: Потому что собака понимает лучше, чем жена и друг. Вот такие выводы были сделаны на основе научных исследований. Да, хозяин для них — это центр вселенной. А потому барбосики читают своих хозяев как открытую книгу. Псу не надо объяснять, понимаете, вот почему вы расстроены. Они сразу по запаху поймут, что там один-один, что Барка не играл, что в следующем туре надо будет отыграть. Они сразу подойдут, пожалеют,
1: братишка,
0: поддержат.
1: Братишка, дай лапу, я все понимаю, но в конце-то концов.
0: Да-да, они еще способны распознать эмоции, которые у нас на лице написаны. Кстати, хорошо читают фальшь, если им так низко не говорить, ты мой хороший мальчик, а сам вообще не думаешь об этом. Он все поймет. Может быть, простит, но все поймет. Поэтому заводите собаку, и это будет 100% поддержка и 100% верный друг.
1: И сейчас я прям представляю, один мальчик, сколько там ему, 6, да, Максим зовут, такой: «Папа, ты сказал по радио, что мы заводим собаку? Папа, ты же не обманываешь?» Вот бы он спал, да, сейчас здорово было бы.
0: Ну вот еще у него 20 минут сна, поэтому я так смело и говорю.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Да, 8.16 на часах, имеем право знать. Сегодня такой день, первая смена, с вами подробненько это обсуждает. Что мы имеем право знать, зачем нам это знать, а может быть, нам и не все надо знать.
2: Да, друзья, но есть, знаете, такие вопросы, вот которые всегда без ответов. Как бы мы ни хотели и не имели права знать, тут ничего не работает. Мы собрали для вас несколько.
1: Да, ну, например, где мой второй носок?
2: Никто никогда не знает. Куда деваются деньги после зарплаты?
1: Закат.
2: Тишина.
1: Когда я начну ложиться спать вовремя?
2: Сейчас еще одну серийку посмотрю и начну. Когда я, наконец, разберу фотографии в телефоне? Никогда.
1: Еще прошлый круиз даже не разобран.
2: Ага, кстати,
1: почему,
2: да.
1: Почему я все еще храню коробку от телефона?
2: Я от ноутбука, от всего, короче, храню. Угу. Какой у меня пароль?
1: Что, забыла? Ахмед 321.
2: Мы на той неделе всем офисом вспоминали.
1: Да, или когда мне уже, наконец, привезут технику и установят раковину эти кухни на букву М.
2: Куда исчезают все ручки со стола?
1: Так, когда закончится этот пакет с пакетами?
2: Он не заканчивается. Это такое, знаешь, ты просто не знаешь, но женщины его пополняют. Ребят, если у вас есть ответ хоть на один вопрос, напишите нам, пожалуйста. Хотя, как вы напишите, ручки же все закончились.
3: Реклама. А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
8: Осень за

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги Алания. Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала СОГУ. Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги M2 Connect.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Настоящее субботнее настроение, я бы сказал, продолжает раздавать Том Джонс на Retro FM и его секс-бомб.
1: Хотя сегодня только понедельник, ребят, представляете, но настроение уже супер, а если нет, делайте погромче первую смену, и оно точно таким станет.
0: Ну а сейчас узнаем, что в мире и в стране происходит. Новости от Вадима Ривмана.
2: Да, рассказываю обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, в Приморском крае более 650 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции. Отключения затронули Владивосток, Артем и Надеждинский район. Без водоснабжения остались больше 3,5 тысяч многоквартирных домов, около 16,5 тысяч частных и 224 социальных объекта. Из-за повреждения оборудования на подстанции остановились 4 насосные станции. Вернуть воду планируют к 6 вечера по местному времени. С 1 января российским хирургам могут разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на проект приказа Минздрава. Согласно документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. В России отмечают День атомщика. Поздравления принимают ученые, инженеры, конструкторы, работающие с ядерными технологиями. Именно 28 сентября 1942 года в Советском Союзе вышло распоряжение об организации работ по урану. Это стало началом исследований в этой сфере. Сегодня атом — это не только оружие и электростанции. Атомные разработки применяют в медицине, на производствах, в сельском хозяйстве и даже в космических программах. Атомная энергетика не просто востребована, она должна стать частью глобального энергетического баланса, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. 8 французских профсоюзных пожарных устроили забастовку на Марсовом поле у подножья Эйфелевой башни. В Париже пожарные требуют от властей улучшить условия труда, в частности, повысить зарплату, увеличить штат, а также обратить внимание на экологическую катастрофу, нависшую над страной из-за летней аномальной жары и сезона пожаров. По данным СМИ, пожарные планируют бастовать до 20 октября. 2 панды прибыли в США из Китая. Пин-Пин и Фушуан уже находятся в зоопарке Атланты. Их отправили из КНР в рамках панда-дипломатии. Теперь зоопарк Атланты — один из 3 зоопарков США, в котором находятся большие панды. Еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: как ваш понедельник? Первая смена здесь, Саша и Рита.
1: Да, уже пора петь. 8:34. Серьезное время, ребят. В понедельник нейрохит уже дождался. Наша нейросетка взяла, как всегда, какую-то классную песню. Вообще полностью переделала музыку, слова стала такими же. А вот что за песня вам, собственно, и предстоит угадать. 23-24-88-3, код Москвы 495. Беспроводные наушники вашими могут стать. Звоните.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: Чернышова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: И сегодня в битву с искусственным интеллектом вступает Оксана из Архангельской области. Доброе утро, северяне!
1: Здравствуйте, Саша и Рита.
2: Здравствуйте.
1: Наконец-то у меня хватило смелости не положить трубку в этот раз.
2: О, смелым это мы писали в тот раз, когда в ЧГК играли, и потом положили трубку.
1: Да. Да, я испугалась.
0: Все, мы с вами.
2: Вот
0: расслабьтесь,
2: видите,
0: все будет хорошо.
2: Всегда дается. Классно, что все-таки вот так вот решились.
0: Да, у нас сегодня очень известная танцевальная песня загадная. Я думаю, что чаще всего она, скорее всего, звучит вечеринка. В ретро-ФМ с 21.00, потому что, ну, очень уж танцевальный ритм. Слова тоже всем хорошо знакомы. У вас будет две попытки. Если угадаете, получите беспроводные наушники. Оксан, вы как? Расслабились? Настроились?
1: Да.
0: Если захотите, можете еще и спеть. Но это уже по желанию. Мы желаем вам удачи. И давайте послушаем первую подсказку.
1: Спасибо.

0: не вспоминая о проблемах и запретах. Кто ж так подниматься от земли собирался?
1: Я отрываюсь от земли.
2: Так.
1: Что-то до боли знакомое, но...
0: Ну, давайте так, припев у нас еще есть, послушаем, и дальше будем ждать.
2: Слушаем внимательно.

0: Хорошо, да, ну тогда нужно назвать группу, которую исполняет.
1: Группу или напеть, помним?
0: Да,
2: так,
0: спасибо за версию.
2: Мишка в руках и букеты звезд в небесах.
0: Из других планет?
2: Так, мне так... Все видят нас.
1: Ну, это
2: мне
1: концерт.
2: Так хорошо с тобой.
0: Да, Маргарит,
1: поэтому,
0: обращаюсь к вам. Будем ли мы дальше учить Оксану? Или нам уже достаточно,
1: это
0: чтобы
1: интересно.
0: Засчитать правильный ответ?
2: Ну да, солнышко в руках.
0: Да, поздравляем, Оксан, напели четко. А можно припев поставить, фрагментик прямо сейчас, да, чтобы мы просто вспомнили. Не зря про вечеринку Ретро-ФМ говорил, потому что, конечно...
2: Да-да-да, песни нашей молодости.
0: По вечерам под нее можно просто отрываться и действительно улетать подальше от земли. Оксан, поздравляем. Беспроводные наушники заслуженно ваши.
2: Саша, Рита, спасибо большое. Мне так приятно было пообщаться с вами в прямом эфире.
1: Вы большой молодец.
2: Спасибо огромное. Я очень рада.
0: Вот не зря вы решились. Все правильно. Все делайте как надо. А сегодня вы еще и победитель дня. Поздравляем.

0: Приветствуем всех в первой смене на Ретро-ФМ. Это Саша и Рита.
1: Они на месте.
0: И я думаю, что должны мы поделиться информацией, которую должны знать все. Именно сегодня, 28 сентября, к нам возвращается по-настоящему захватывающая любимая игра «Что? Где? Когда?».
1: Да, друзья, в Международный день права знать – это сегодня наша тема. Вот это мы точно все знаем, вам рассказали. Ну и дальше давайте поговорим по теме. Вот что вы имеете право знать о себе и о жизни? Мы уже говорили, да, там, куда девается зарплата, когда я разбогатею, куда уходит детство. Вот так вот я сейчас вспомнила. В общем, все вот эти ваши вопросы, которые вас мучают, ну или просто интересуют, обязательно пишите, мы скоро все прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же.

0: Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Ретро-ФМ.
12: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
13: 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Международный день права знать, и мы выясняем, а чего бы вам хотелось больше всего узнать? Почему? А что, может быть, знать вообще не следует? Андрей Беляков делится. Имею полное право знать, когда и где мне следует купить лотерейный билет, в котором сидит джекпот. Андрей, имеете право.
2: Ирина пишет. Доброе утро, любимочки наши утренние. Одно из предназначений моей жизни – докопаться до сути, до правды матки. Поэтому я знатный капун. Списал ли Петров Водкин коллоквиум по коллоидной... Господи, как сложно, химии, короче. Какова достоверность полученных результатов? А ты точно фильтровала 3 раза? А в себе покопаться одно удовольствие. А когда я выйду замуж? Раньше, быстрее, Риты, или ставки? Ирин, ставлю,
1: да, одна уже
2: ставлю на вас, если честно.
1: Да, счастливая. Так что да, вы давайте тоже вперед, как бы она, если что, наверстает, догонит.
2: Я подвинусь.
1: Матвей, доброго утра, первая смена. Хотелось бы узнать, когда моя жена удалит маркетплейсы. Матвей, здесь, скорее всего, ответ есть.
2: Есть ответ,
1: никогда.
2: Да. Мы все его знаем, если честно. А Владимир говорит, а когда уже лето, тепла, охота, Владимир из Домодедово. Тоже есть ответ, но мы вам лучше не будем говорить, но чтобы вы как бы не расстраивались. Так, далее.
1: Евгений вот хочет узнать, когда уже в нашем спорте будут играть те, у кого глаза горят, а чтобы не по блату устраивались. Ну, Евгений, слушайте, это на пользу спорту всему бы пошло.
2: Задаем вопрос.
1: Больше
2: попадает. Может быть, кто-нибудь нас услышит. Так, Василий говорит, ну это вообще... Вот можно смотреть, как что там, течет вода, горит огонь, и еще есть вопрос, который, да, никто не знает.
1: Ну, или как-то по-другому.
2: Куда девается второй носок из стиральной машины?
1: Так, Вадим пишет. Доброе утро, первая смена. Имею право знать, что дальше по сериалу в эфире от Ретро-ФМ. Посмотрел только первые 2 серии, попкорн еще горячий. Так-то помарафонить хотел. Ну что ж, Вадим, здесь раз в недельку будет выходить сериал, как раз-таки с участием первой смены. Там есть интрига, есть разворот, скажу честно. Мы сами до конца пока не знаем, чем эта история закончится.
2: Мы не знаем, вы смотрите, следите, а там все узнаем.

0: столице уже 9. Всем привет от первой смены. Будет интересный спортивный час сейчас на Ретро FM. Начинать его будем, конечно, с новостей от Вадима Ривмада.
1: Обязательно так и сделаем. Доброе утро. Итак, более 650 тысяч жителей Приморья остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции. Авария произошла сегодня рано утром. Обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток и Надеждинский округ. По данным МЧС, без воды остались около 3700 многоквартирных и около 16,5 тысяч частных домов с населением более 650 тысяч человек, а также 224 социальных объекта. Завершить ремонт планируется к 11 утра по Москве. Спецпосланник Папы Римского Льва XIV кардинал Мэтео Дзуппи прибыл в Москву. Он сообщил, что намерен обсудить в столице проблему перемещенных из зоны конфликта детей, а также обмен пленными. Встречи пройдут исключительно за закрытыми дверями. При этом в Ватикане подчеркивают, что миссия Дзуппи носит сугубо гуманитарный характер. Для кардинала это уже третий визит в Москву. Известно, что ключевая встреча запланировано в Кремле. Спецпосланника примет помощник президента Юрий Ушаков. На Алтае запустили систему, которая помогает выявлять автомобили должников прямо в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков. Камеры считывают госномера и буквально за доли секунды сверяют их с базами Федеральной службы судебных приставов и госавтоинспекции. Так можно обнаружить владельцев с неоплаченными штрафами, алиментами и задолженностями по ЖКХ. При совпадении данных сигнал поступает сотруднику ГИБДД для дальнейшей проверки. Злоумышленники собирают информацию о потенциальных жертвах через соцсети. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на материалы МВД. Аферистов интересуют сведения о работе, друзьях, геолокации и фотографии покупок. Эти данные позволяют создавать персональные сценарии мошенничества и выглядеть убедительнее при общении с человеком. В полиции рекомендуют не публиковать сведения о своем местонахождении и дорогих приобретениях, а также ограничивать доступ к странице для посторонних. И последнее. Корабль «Прогресс», запущенный из космодрома Байконур, доставил российскому сегменту МКС кедровые орехи и сосновый мармелад. Об этом рассказала космонавт Анна Кикина. По ее словам, кедровый орех она обожает, а на станцию пришла целая пачка. В стандартном, естественном рационе космонавтов кедрового ореха нет, там есть только фундук и арахис. Также, по словам Кикины, она собирается подарить мармелад астронавту НАСА Джеку Хэтуэю, у которого скоро день рождения. Кроме того, на опубликованном Роскосмосом видео Кикина продемонстрировала томатную пасту, сгущенное молоко, какао, сливки и кофе с сахаром. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.

0: Всем привет, это первая смена. Вернулись после выходных, а вместе с нами вернулась одна из любимейших игр, любимейших нами и слушателями. Что, где, когда?
1: Ох, ребята, уже очень скоро в нее сыграем, а пока что ждем от вас на другой вопрос-ответ. Сегодня Международный день права знать, и мы хотим узнать у вас, а что вы имеете право знать о себе и о жизни? Например, когда выиграет моя ставка? На черное или на красное? Как там, на all-in? Я вот там пока еще...
0: Перейдет Головин в российский клуб какой-то или нет? Кстати, о спорте тоже в этом части поговорим. А еще, какой же сегодня день? Сегодня день именинников, друзей Ретро-ФМ. И об этом уже через несколько минут мы тоже вспомним.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 28 сентября. Сегодня напряжение и спешка могут помешать планам, поэтому надо контролировать время и эмоции.
2: Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития.
1: Тельцы, духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления.
2: Близнецы, внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям.
1: Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями, будьте начеку.
2: Львы, чтобы узнавать новое и расширять свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят.
1: Девы, при нарастании напряжения вам поможет пауза и смена обстановки.
2: Весы, вам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность.
1: Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам.
2: Стрельцы, ваш оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будут как никогда кстати.
1: Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себя остыть.
2: Водолеи, сегодня даже незначительные замечания могут задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
1: Рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
2: Что там по надеждам? Что там по результатам? Мы этого пока не знаем, но Саш через несколько минут вам расскажет обо всем, что происходит в спорте.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Приветствуем всех неравнодушных к спорту. В воскресных матчах ФНБФ чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» со счетом 5-3. «Локомотив» одолел «Сибирь» 2-1. «Борис» проиграл «СКА» со счетом 3-5. Далее, что там в НХЛ? Стала известна позиция Кучерова в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ. Его разместили на третьей позиции в топ-3. Никита, поздравляем. Ранее, я напомню, мы узнали, что Андрей Василевский занял 13-е место. Капризов на 14-й позиции в рейтинге. Шестеркин 22-й, Илья Сорокин 35-й, Артемий Панарин 39-й. Теперь о футболе. Что там? Норвегия уступила Португалии во втором туре Лиги Наций 1-2. Да, Рамуш, Холланд и Феликс забили, второй гол Гонсалу отменили. Ну а Криштиану Роналду провел игру в запасе. Отмечу, что Роналду не вышел на поле в официальном матче сборной Португалии впервые за 18 лет. Время идет. Германия проиграла дома Греции 0-1, а Нидерланды обыграли Сербию на выезде 2-1. Еще Израиль проиграл Ирландии со счетом 0-3. «Зенит» в товарищеском матче победил «Шанхай» и «Шиньхуа» по пенальти. Матч проходил в Китае. Еще хочу отметить новости на выходных. Российский гимнаст Илья Заика одержал победу на этапе Кубка вызова в Париже. Заика стал лучшим в финале упражнений на кольцах. Но самое главное, ранее в ходе квалификации он исполнил новый именной элемент. Подъем силой по прямым рукам из веса вниз головой, в крест вниз головой. В общем, этот элемент уже засчитан Международной Федерацией и получил название «Заик», да, в честь нашего гимнаста. Илья, поздравляем, парень, творишь историю. Ну и еще отмечу, сегодня, 28 сентября, свой день рождения празднуют сразу два выдающихся отечественных спортсмена. Во-первых, это российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта Мария Киселева, которая еще телеведущая, которая еще актриса. Невероятно талантливый человек, который приходил в гости к первой смене, которую мы тоже будем ждать. А еще день рождения отмечает человек, который не приходил еще в первую смену, но которого мы очень ждем и гордимся. Это Федор Емельяненко. Наш знаменитый боец, многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо. Да, он вообще считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств. Недаром ему дали прозвище «Последний император». Всем коллективам Ретро-ФМ поздравляем выдающихся спортсменов Федора Емельяненко и Марию Киселеву с днем рождения. И говорим большое спасибо за то, что в жизни молодых ребят и девчонок есть такой потрясающий пример и вдохновение заниматься спортом.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: сейчас в нашем эфире особенный трек. Наш сегодняшний именинник сам выбрал этот музыкальный подарок.
1: Да, ребятушки, по личной просьбе от виновника торжества бит-квартет «Секрет» сейчас у нас был.
0: Действительно, ничего не исчезает, особенно классные воспоминания. Мы до сих пор с теплом вспоминаем, как наш именинник приходил к нам в гости в прошлом году.
1: Ребята, сегодня свой день рождения отмечает потрясающий писатель и рассказчик Александр Цыпкин. Я просто красавчик, если честно.
0: Наш дорогой Александр, желаем вам неиссякаемого вдохновения, новых бестселлеров, полных залов, ну и, конечно, бесконечной энергии.
1: С днем рождения!
2: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
4: Осень за

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Иногда так и нужно. Поверить в мечту и действовать, несмотря ни на что, несмотря на страх и сомнения. Вот конкретно сегодня, да, Оксана из Архангельской области поверила в себя, дозвонилась, победила. Хотя первый раз, как сама признавалась, да, не решилась и сбросила.
1: Человек вообще повесил трубку. С другой стороны, там было что, где, когда. Оно может немножечко так, а мы сегодня так здорово попели. Ребята, но у вас будет возможность позвонить, тоже не испугаться, потому что буквально через несколько минут мы как раз будем играть «Что, где, когда». Но об этом чуть позже. Сейчас у нас другое, очень серьезное мероприятие.
0: Мероприятием будут новости от Вадима Рифмана. Послушаем.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, россияне смогут пополнять счета по СБП через чужие банкоматы. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и с помощью системы быстрых платежей зачислить их на свой счет в другом банке. Как рассказали в ЦБ, соответствующее указание уже зарегистрировано в Минюсте. Отмечается, что сумма зачисленных наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию. Лимит на сутки 50 тысяч, а на месяц 200 тысяч рублей. Банки будут принимать сами решения о внедрении такой услуги. Напомним, что сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнеров. Электричка Нахабино-Подольск сбила несколько человек на станции Тушинская, МЦД-2. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги. По предварительной информации, люди нарушили правила нахождения на железной дороге. Они получили травмы. На время работы оперативных служб движение организовано по соседнему пути. Из-за этого электрички Курского и Рижского направлений следуют с отставанием от графика, и несколько поездов отменены. За минувшую ночь над Россией сбито 254 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны перехватили над несколькими регионами страны, включая Краснодарский край, Московский регион и Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. На Кубани после падения обломков загорелись 3 предприятия гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Минпросвещение готовит обновление федерального стандарта и программы дошкольного образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Основной акцент сделают на воспитании детей и укреплении взаимодействия педагогов с родителями. А по словам министра, детский сад должен быть не просто местом подготовки к школе. Знакомство с родной культурой, литературой, традициями и нравственными ценностями важнее, по его словам, механического заучивания букв и цифр. Более 40% опрошенных студентов считают, что вузовской подготовки недостаточно для успешной карьеры в IT. А об этом сообщает Forbes со ссылкой на проведенное исследование. При этом 54% учащихся испытывают трудности с трудоустройством из-за недостатка опыта или невозможности совмещать работу с учебой. Почти половина респондентов рассматривает профильные стажировки как способ получить необходимые навыки и начать карьеру. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Вот он, день, который надо запомнить, который надо отметить, с которого нужно брать и врываться в эти осенние игры «Что, где, когда». 28 сентября вернулась!
1: Есть день Икс, а у нас есть день Че. Не просто Че, а Че, Г и К. Ребята, звоните, сейчас будем выигрывать с вами до 30 тысяч рублей, как обычно. 23-24-88-3, код Москвы 495. Очень ждем и вас, и игру.
2: Реклама.
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Сегодня начинаются осенние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». Добро пожаловать!
2: Ну что же, ребята, давайте говорить с капитаном.
1: Александр из Брянска сегодня будет претендовать на победу. Здравствуйте, Александр!
3: Доброе утро, ребят. Доброе солнечное утро.
1: Доброе. Вы красиво открываете осенние игры и сегодня претендуете на 15 тысяч рублей. Ну, если дадите правильный ответ. Если мы дадим правильный ответ. А я напоминаю, в этой игре мы за вас. Не знаем вопрос, не знаем ответа, но будем всячески вам помогать. Дается минута и, конечно, у нас только честная игра, никакого интернета.
2: Да,
1: хорошо?
2: Очень важно, чтобы ответ прозвучал.
3: Хорошо, конечно,
2: в наших рассуждениях, а не взялся из ниоткуда.
1: Ну, в таком случае давайте переходить к самому вопросу.
0: Представьте, рачий глаз, рыбий глаз и шум ветра в соснах. Это три стадии. Внимание, вопрос. Какой процесс с точки зрения китайцев проходит эти три стадии?
1: Так.
3: Вот так вот. Вот китайцы.
2: Может, что-то близко, далеко?
1: Что думаете?
3: Еще раз. Рыбий глаз.
1: Рачий был глаз. Первый глаз, да, потом был за ним.
3: Рачий, рыбий.
1: Да, и шум ветра
2: или
1: в соснах.
2: Или что-то маленькое, или там осязаемое, неосязаемое.
1: Да, ну что-то, наверное, с природой связано, все-таки такое естественное.
3: Да,
1: может
3: скорее
1: быть,
3: всего, да, что-то замороженное.
1: Рассвет какой-нибудь, или вообще про жизнь, может быть, они сказали. Может быть, это процесс кипения, и там шум появляется в конце, шум ветра в соснах. Mm-hmm. Ну, еще что, прикольно было бы.
3: Ну, я не знаю, ну, как команда, я просто, ребят, честно, возможно, как-то вариантов.
1: Понятно, ну, честно, да. Если что, вы можете выбрать какую-нибудь, да, из наших версий, рискнуть, а там кто знает, может, попадем. Так.
3: Что-то, наверное, как вы, Александр, сказали, может, процесс кипения, наверное.
1: Да, время вышло. Давайте так, я повторяю, Александр, и по правилам игры вы тогда должны потом сформулировать ответ. Представьте, рачий глаз, рыбий глаз и шум ветра в соснах. Это три стадии. Внимание, вопрос, какой процесс, точка? С точки зрения китайцев проходят эти три стадии. Александр?
3: Ну, процесс.

0: хороших сегодня.
1: Александр, вы молодец, командная игра, все честно. Один подсказал, другой как капитан сделал правильный выбор в пользу ответа нужного.
0: Да, сегодня никаких вопросов не имеется. Вместе старались думать, сформулировали. И 15 тысяч рублей получает Александр из Брянска за честную командную игру. Поздравляем, оставайтесь
2: очень
0: на связи.
2: Здорово. Да. Здорово.
0: Считаю, хорошо сезон открыли.
1: Отлично,
0: да.
1: Вообще.
0: Ну и давайте к музыке перейдем. У нас уже Виктор Салтыков готов подарить свой хит «Кони в яблоко».
3: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Выкладываем вести с полей. Сегодня 28 сентября. Стартовали осенние игры «Что, где, когда». И буквально пару минут назад Александр из Брянска выиграл 15 тысяч рублей. Присоединяйтесь и вы.
1: Ох, как стартовали, ребятушки. Так, ну и, возможно, вы себя спросили бы сегодня в Международный день права знать, а когда я дозвонюсь «Что, где, когда?», а когда я услышу правильный ответ или сам его придумаю и выиграю денежки? Есть вопрос, на который мы все имеем право знать или не знаю. Когда я похудею, в конце концов? Вот такой может быть вопрос.
0: Когда они мне начнут говорить, что тебе не надо худеть, ты и так выглядишь, наверное. Такой тоже
1: такой
0: вопрос, да?
1: Такой тоже хотелось бы. В общем, ребята, все вопросы, которые вызывают у вас, типа, когда? Я имею право знать, пишите нам во все соцсети, а мы все очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом, процесс заживления

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: О чем молчат мужчины?
9: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем Международный день права знать. Что вы хотите знать? На что вы имеете право, чтобы знать? Делитесь своими историями в наших соцсетях и поехали.
2: Вот Гульнара говорит, куда девать ветки малины после обрезки? Такой вопросец. Можно из нее что-то делать. Я
1: очень подумала, неожиданно.
2: Какие-то поделки, знаешь, типа, ну, как из листьев делают. Как это называется? Я уже забыла, давно в школе не училась.
1: Гербарий?
2: Ну, гербарий, да. Вот, может быть, можно для этого что-нибудь сделать. Например, из веточек сделать дерево красивое, засушить его. Ну, знаете, вот каждая веточка, это типа ствол дерева.
1: Вообще, она училась в школе.
2: Да.
1: Если возник такой вопрос. Александр пишет, почему зарплата приходит раз в месяц, а тратится за три дня? Это закон физики или... Экономика, Александр,
2: физики,
1: да не поймешь,
2: походу.
1: Чего это закон. Это закон это жизни какой-то.
2: Не можем понять. Сергей говорит, куда девается рыба в реке, когда я приезжаю на рыбалку? Ведь вчера здесь ловили все. Как я вас понимаю? Знаете, захожу в дейтинг-приложение и думаю то же самое. Куда девается рыба? Вчера же все ловили.
1: Александр пишет, имеем право задать вопрос премьер-министру группе. Как там Наташка, от которой идут мурашки? Кстати, вот да, вопрос здоровья.
2: У нее глаза, два бриллианта, три карата.
1: Но это уже другая.
2: Где
1: была из другой песни той же группы, да. В общем, все узнаем, все расскажем, обязательно доложим. А сейчас послушаем Юритмикс на Ретро-ФМ.

0: столице уже 10. Привет от первой смены. Продолжаем разбирать свежие новости, суперхиты и любимые игры. Актуальное расскажет Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, после рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы. Они вступят в силу 1 октября. Об этом газете РУ рассказали в пресс-службе Минфина России. Например, в Москве и области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя 10%, в остальных регионах 10% и 8% соответственно. Речь идет об обращении за рефинансированием, а не об автоматическом снижении ставки, отметили в Минфине. В России отмечают сегодня День атомщика. Поздравления принимают ученые, инженеры, конструкторы, работающие с ядерными технологиями. Именно 28 сентября 1942 года в Советском Союзе вышло распоряжение об организации работ по урану. Это стало началом исследований в этой сфере. Сегодня атом — это не только оружие и электростанции. Атомные разработки применяют в медицине, на производствах, в сельском хозяйстве и даже в космических программах. Поздравления работникам отрасли направил президент Владимир Путин. Мошенники используют СНИЛС для обмана россиян. Аферисты все чаще используют персональные данные для создания убедительных сценариев обмана. Об этом рассказали в МВД. Зная место работы человека, злоумышленники создают поддельные рабочие чаты, а номер СНИЛС используют, чтобы сообщить о якобы взломанных учетных записях. После этого жертву могут запугивать мнимыми проверками правоохранителей, требовать передать деньги курьеру для так называемого декларирования. Число объявлений о сдаче квартир в России за август сократилось на 6% до 109 тысяч. А об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Предложение снижается 4-й месяц подряд на фоне устойчивого спроса. При этом аренда в большинстве крупных городов страны оказалась дешевле, чем год назад. В Москве, например, средняя стоимость снизилась на 13% до 100 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге на 11% до 54 тысяч. На последнее в интернете появилось видео с обезьяной, которая напилась и отключилась в винном магазине. В городе Ранчи на востоке Индии самка обезьяны залезла в магазин со спиртными напитками, выпила из бутылки, а потом заснула. Видео публикует India Today. В ролике животное мирно спит на ящиках с вином. На место пришлось вызывать команду спасателей, чтобы безопасно выдворить животное. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95.87. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу.
3: Первая смена
2: с 7 до 11.
0: Добрейшего утра всем, кто проснулся. Если вы проснулись и спрашиваете: ой, интересно, родная речь уже была, а ударение уже проверили? Нет, еще сегодня не было.
4: Ребятушки, очень скоро будет. Так же, как и мы будем читать ваши сообщения по теме, вот в Международный день права знать. А что вы имеете право знать о себе и о жизни? Вот мы уже говорили, куда девать ветки малины после обрезки, куда девается рыба в рыбке, когда я приезжаю на рыбалку, куда девается зарплата. Вот такие феноменальные вопросы базовые. Пишите, мы очень скоро все это прочитаем. Читаем.

0: на Ретро FM.
1: Итак, понедельник, 28 сентября. Сегодня напряжение и спешка могут помешать планам, поэтому надо контролировать время и эмоции.
2: Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития.
1: Тельцы, духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления.
2: Близнецы, внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям.
1: Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку.
2: Львы, чтобы узнавать новое, расширять свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят.
1: Девы, при нарастании напряжения вам поможет пауза и смена обстановки.
2: Весы, вам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность.
1: Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам.
2: Стрельцы, ваш оптимистичный настрой и готовность разделять обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати.
1: Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть.
2: Водолеи, сегодня даже незначительные замечания могут задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
1: Рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
2: И просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.

0: утро. Сегодня 28 сентября, и мы в первой смене решили вспомнить о том, что сегодня Международный день права знать, о чем нужно знать, о чем не стоит знать, и полезно ли это, вот эта черта в нас, что мы все время хотим что-то узнавать.
1: Ну что сказать, помнишь?
0: Да, устроен так люди, все кликать и кликать в телефоне, новые странички, новую информацию. Но психологи рекомендуют все-таки умные фильтры ставить на информацию, чтобы все было безопасно, или называют это инфодиетой. В общем, нужно помнить, что у вас есть не только право знать, но и право не знать. Вот это интересно. Потому что вы не обязаны перегружать мозг терабайтами плохих новостей, например. Не знаю, чужих сплетен, да, кто там с кем поругался, или кому изменил.
1: Ну, в смысле, это самое интересненькое.
0: Вот именно об этом и говорят. Ну, или там мнение так называемых экспертов из интернета. Так что надо защищать свой мозг и дофаминовый ресурс, прежде чем лезть вот узнавать все подряд.
1: Так сказать, есть о судьи кто, а эксперты кто?
0: Это точно. Особенно, ну, в наше время сразу не разберешь, эксперт ли человек или просто хорошо так аккуратненько преподносит.
1: Пойду-ка я
0: хорошо
1: отпишусь от нескольких.

0: Ребята, как бы он у вас ни начался, вот сейчас уж точно будет налаживаться, если что, потому что первая смена, ретро-ФМ, мы проверили, все работает.
1: Так, ты недавно рассказывал, что мужчинам лучше заводить собачек, да, правильно? Потому что они настоящие бро, они тебя как бы поддерживают. Я всегда топила за собак, мы это помним. Но произошло нечто неконтролируемое, возможно, интересное. Итак, россияне начали массово заводить летучих мышей в качестве домашних животных.
0: Я думаю, чтобы еще и помалкивало.
1: Это же на той неделе опять «Сумерки» показывали в прокате. Вот я думаю, после этого кто-то один такой: «О, Эдвард, ты ли это?» Короче, владельцы говорят, что они очень ласковые, послушные, легко запоминают команду, например, «Хочу жить вечно!» Вот, короче...
0: Либо если им сигнал показываешь такой вот, ну, светом в небо, они сразу на помощь приходят.
1: В конце-то концов.
0: Ну, не каждая прям летучая мышь, ну, как бы одна есть, я знаю,
1: это проверенная. А кто-то может рассказать, где их друг волк вот с этим накачанным прессом. Короче, сплошные плюсы.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны «Элитный мебели Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель! И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Робби Уильямс на Ретро-ФМ продолжает первую смену.
1: Я думаю, если бы мы вот так вот новости глобально читали, пам-пам-пам-парам, курс доллара, было бы как-то, ну, поспокойнее на душе, знаешь, немножечко.
0: Возможно. Ну, посмотрим, как почитает. Вадим Ривман, новости.
2: Ну, пока точно не получится. Доброе утро. Рассказывают о компании, чья инфраструктура пострадала от атак беспилотников. На год освободят от проверок. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Соответствующее постановление действует с сегодняшнего дня. Под мораторий попадают объекты, которые пострадали в результате атак, начиная с 1 января этого года. Такие компании освободят от плановых проверок и от значительной части внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Как пояснил Григоренко, власти решили таким образом снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые сейчас направляют ресурсы на восстановление поврежденной инфраструктуры. Спецпосланник Папы Римского Льва XIV кардинал Матео Дзуппи прибыл в Москву. Он намерен обсудить в Москве проблему перемещенных из зоны конфликта детей, а также обмен пленными. Встречи пройдут исключительно за закрытыми дверями. При этом в Ватикане подчеркивают, что миссия Дзуппи носит сугубо гуманитарный характер. Известно, что ключевая встреча запланирована у него в Кремле. Спецпосланника примет помощник президента Юрий Ушаков. На Алтае запустили систему, которая помогает выявлять автомобили должников прямо в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков. Камеры считывают госномера и буквально за доли секунды сверяют их с базами Федеральной службы судебных приставов и госавтоинспекции. Так можно обнаружить владельцев с неоплаченными штрафами, алиментами и задолженностями по ЖКХ. При совпадении данных сигнал поступает сотруднику ГИБДД для дальнейшей проверки. Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве. Он ожидается с полуночи и до 8 утра вторника. Такое же предупреждение действует на территории Подмосковья, отметили синоптики. В России появилась новая схема обмана семей с детьми. Мошенники предлагают якобы государственные субсидии на погашение ипотеки. Объявления размещают в интернете и мессенджерах, маскируя их под сообщения о мерах соцподдержки. Для оформления выплаты человека направляют на поддельную страницу госуслуг, где похищают данные для входа в аккаунт. В МВД подчеркивают, если данные уже введены на подозрительном сайте, необходимо как можно скорее восстановить доступ к учетной записи через официальный портал и проверить безопасность аккаунта. И еще курсы валют. Доллар 84.34, евро 95.87. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 10:34 на московских. Ну что, фейк-контроли сегодня наши победили. В нейрохите справились. Что, где, когда первой игре осенней серии. Тоже все получилось. Пора в родной речи разобраться, расквитаться со сложными словами.
1: До 5000 рублей можно выиграть. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда Odeon Light. Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня мы будем проверять грамотность Владимира из Твери. Здравствуйте, Владимир.
2: Добрый день.
3: Здрасте, здрасте.
1: Вы как у нас, пятерочник в свое время были? На пятерке учились, на четверке на что?
2: Ну, по русскому языку было отлично.
3: Вот, это хорошо. Это нам, возможно, понадобится. А может быть и нет. Там иногда такие ударения, что ты такой, да как же, я же пятерочник, я-то точно помню.
1: От этого игра становится только интереснее. Мы вам приводим пару слов, вы выбираете вот тот вариант, который вам ближе. То есть прям нужно произнести слово в том варианте, который вы считаете правильным. 5 попыток, 5000 рублей на кону. Готовы?
2: Так точно.
1: Ну, поехали.
3: Погнали. Итак, первая пара. Свекла или свекла?
2: Свекла.
3: Приняли.
1: Далее. Искра или искра?
2: Искра.
3: Приняли. Далее. Грушевый или грушовый?
2: Грушевый.
3: Есть.
1: Полшага или полшага?
2: Полшага.
3: Далее. Оптовый или оптовый?
2: Оптовый.
3: Приняли.
1: Давайте проверим. Итак, вы выбрали свекла, но все-таки неудобная версия. Свекла, она правильная, поэтому здесь без тысячи. Дальше вы сказали искра. Это правильно. Хотя те, кто работают, как раз-таки говорят искра. Это такой профессиональный сленг есть. Далее, грушевый, тоже верно. Еще 1000 рублей. Далее, полшага. Да, для нас всех привычно, но это неправильно. Словарь подсказывает, что полшага более предпочтительная версия. И вы сказали оптовый, но здесь надо было выбрать оптовый, поэтому 1000 тоже не зарабатывайте. Получается, второе и третье слово были правильными. 2000 рублей от Retro FM.
2: Вау, супер, отлично.
3: Вы молодец. Ну, а слова, как всегда, у нас такие, знаете, замудренные. Ну, на это она игра. Вот такая она и должна быть.
0: Родная речь. В первой смене на Retro FM.

0: Да, вот примерно такие же слова крутятся, как «мама дорогая». Какие слова мы сегодня разобрали в игре «Родная речь»? Ну, давайте так, как правильно произносить? Давай. Свекла, искра, грушевый, полшага, оптовый. Именно так и никак иначе.
1: Имеете право знать, так сказать. Международный день права знать. Что вы имеете право знать о себе и об этой жизни? В том числе с ударениями. Это работает. Все ваши варианты присылайте нам во все ваши соцсети. Мы очень скоро это прочитаем.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Опты отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН. 111 774 668 98 40 0+.

0: вторник в 7:00. Вам желаем отличного понедельника, супер старта недели. Я напоминаю, что к нам вернулась игра «Что, где, когда». Теперь каждый день можно дозвониться. Также можно грамотность проверить в родной речи. Так что присоединяйтесь к первой смене и получайте классные призы.
1: Услышимся завтра.
2: Первая смена. На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Ну все, 11 часов в Москве. Хотя нет, еще не все, еще кое-что есть. Ну вот, например, новости от Дмитрия Королева прямо сейчас. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Пластиковая карта остается главным платежным инструментом в путешествиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Виртуальную карту в телефоне предпочитают 25% участников опроса, а наличные лишь 11%. Главным преимуществом такого способа оплаты называют возможность расплатиться, если телефон разрядится, потеряется или сломается. Кроме того, каждый второй ценит возможность снять наличные в банкомате. Черногория готовится отменить безвизовый режим с Россией. Правительство страны утвердило доклад о необходимости прекращения соответствующих международных соглашений. Аналогичные меры затронут Белоруссию и Турцию. С 1 ноября гражданам этих государств для въезда, транзита и пребывания в Черногории потребуется виза. До 31 октября россияне еще могут взять и выезжать в страну по действующему загранпаспорту и находиться там до 30 дней. Число аварий с участием подростков на питбайках в России выросло почти на треть. В прошлом году зарегистрировано больше 1100 случаев. Такие данные приводит Комитет Госдумы по молодежной политике. Учитывая, что питбайк считается спортинвентарем, то и регистрации в ГАИ он не требует. Контролировать подростков очень сложно. Регионы уже предлагают ввести повышенные штрафы для родителей, покупающих такую технику детям, и запретить продавать бензин несовершеннолетним. Ну а в Магадане завершают строительство большой ограждающей стены. Ее длина 1700 метров. Конструкцию возводят, чтобы защитить берег от наступающего Охотского моря. Проблема возникла давно. За последние десятилетия оно поглотило десятки метров берега. Проект берегоукрепления рассчитан на несколько лет. На берегу также построят очистные сооружения и благоустроят территорию. Единый перечень книг, игр и мультфильмов для дошкольных учреждений разработает Министерство просвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Так называемый «золотой стандарт» будет создан в партнерстве с учеными, экспертами и представителями гражданского общества. Кравцов также отметил, что ведомство намерено укреплять связи с семьями. Для этого планируется развивать профильные проекты, среди которых «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну все, я понял, для чего нужны понедельники. Они на самом деле защищают все остальные дни недели от нашего с вами недовольства. Вот представьте, на секундочку, чтобы... Вот нет понедельника, и что мы тогда будем делать? Тогда придется докапываться до других дней недели, до вторника, например, или, не дай бог, до пятницы вообще дело дойдет. А зачем нам это надо? Нет, нам такое не надо. Так что давайте как-то помилосерднее и к понедельнику в том числе относиться. В конце концов, прекрасно же, началась новая рабочая неделя, чудеса. Сейчас немножечко, чуточку, самую малость привыкнем, обыкнемся, особенно под такую музыку, которая звучит здесь в эфире Red FM, и вообще красота. Скоро Селин Дион, Самоцветы, Pet Shop Boys. В Москве уже 11:19. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем, доброе утро или нет, или добрый день. В общем, выбирайте нужное, подчеркивайте, можете все сразу. Все, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Осень за

0: Шова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в Автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
2: Что? Меня снизили!
3: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
4: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
5: «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед – вкуснятина.
9: Пряный том-ям – томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье, есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Объявление на «Ретро-ФМ».
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Надейся и жди. Друзьям, чего мы ждем? Давайте списки составим сразу, чтобы вот так разобраться на месте. Так, давайте, любовь, да, кто-то, может быть, хорошую погоду еще мы ждем. Кто там, зарплату высокую следующую, что здоровье, чтобы крепкое было. Вот, хорошо, прекрасно. Проставляем галочки, где нужно. Можно, в принципе, и даже нужно добавлять разнообразные пункты по поводу того, чего мы там ожидаем, чтобы все это поскорее здесь осуществилось. Кстати, вот, сразу добавочка по поводу еще одного пункта. Музыки классные. Ждали и дождались очень скоро. Эрейжа, сталкер Андрей Державин, Смоки, Сьюзи Куатро, ну, Крис Норман и Сьюзи Куатро, давайте так. Буквально через пару минут все это будет прямо здесь, на Ретро-ФМ, и даже этим ограничиться не будем. 11:35 уже практически московское время.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября – полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.com. Интернет-провайдер лиги М2 Connect.
4: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: группа Erasure на Red FM. Erasure по-нашему значит стирание. Ну, это когда, например, ластиком, ну, или раньше можно было еще кассету нечаянным нажатием не той кнопки стереть. Вот помню, тогда ж кому-нибудь кассетушку видео посмотреть, а потом сам включаешь, а там этот прекрасный человек, ну, которому ты ее дал посмотреть, нечаянно где-то в середине фильма перепутал кнопки play и rec, и все, и до свидания, кусок фильма, а то и больше. Я вот потом, чтобы такого не было больше, стал выламывать вот эти пластмассовые защитные штучки, чтобы больше не стирались записи никогда. Ну и еще один метод. Перестал просто давать кассеты. Посмотрите, работает железобетонно. Больше ничего никогда не стиралось. Только белье разве что. Так, дальше на Retro FM. Рики и Повери, добрые молодцы. В общем, многие из тех, кого точно никогда не сотрешь из нашего эфира. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года.

0: Банк Аутсабайл, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Москве полдень, понедельник, 28 сентября, продолжается на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Умные камеры для борьбы со стихийной парковкой установят во Владикавказе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ сообщил председатель профильного комитета Алан Закаев. По его словам, камеры будут фиксировать нарушения и сразу направлять штрафы владельцам автомобилей. Добавлю, одна камера уже работает в тестовом режиме. В селе Михайловское завершили капитальный ремонт школы. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. В здании отремонтировали коридоры и санузлы, провели внутренние отделочные работы, полностью заменили инженерные коммуникации, кровлю и потолки. Работы выполнили в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Во Владикавказе 1 и 2 октября пройдет архитектурный форум «Архалания». Он станет одним из ключевых событий года архитектуры в Северной Осетии. Как сообщают организаторы, деловая и публичная программа будут проходить одновременно в трех залах Национального музея республики и на городских площадках. В форуме примут участие архитекторы, градостроители, урбанисты, представители власти и бизнеса, а также жители республики. В программе пленарные сессии, круглые столы и дискуссии с архитекторами и экспертами из разных регионов России. Также проведут студенческие и детские воркшопы по разработке проектов благоустройства дворов. Полная программа и регистрация доступны на официальном сайте архалания.ру. Жители Северной Осетии могут пройти профессиональное переобучение по 62 образовательным программам в рамках нацпроекта «Кадры». Как сообщает Комитет по занятости населения республики, среди направлений — работа с искусственным интеллектом, программирование, контроль качества и путевые работы. На сегодняшний день одобрено более 100 заявок, 72 человека уже приступили к обучению. Дипломы получили почти 30 слушателей. Специалисты центров занятости сопровождают участников на всех этапах, проводят профориентацию и помогает подготовиться к требованиям работодателей. Теннисист Алибек Качмазов второй раз подряд стал победителем турнира World Tennis в Китае. На соревнованиях серии М25 осетинский спортсмен в финале обыграл представителя Тайваня в двух сетах со счетом 6-3, 6-4. Добавлю, неделей ранее спортсмен одолел соперника из Южной Кореи. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: знаменитый хит Albano и Romina Power «Felicità» значит «счастье» по-нашему. Тут недавно проводился опрос, сколько денег нужно для счастья россиянам. Около 30% сказали, что нужно иметь от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22% почувствуют себя счастливыми при доходах от 300 до 500 тысяч в месяц. Примерно столько же заявили, что хватит и от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. А сумма от полумиллиона до миллиона рублей назвали 11% респондентов. Более миллиона, есть и такие, 12% захотели. При этом меньше 4% хватило бы и менее 50 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Какие мы разные все-таки. Но знаете, в любом случае, все это лучше работает, все вот эти тысячи в том числе. А когда рядом есть, например, такая замечательная радиостанция, как Retro FM, и музыка лучшая в мире, проверенная десятилетиями, Оттаван очень скоро, Леонид Агутин, Милен Фармер, все это на подходе. В Москве уже 12 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же.
3: Вот, но... Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
1: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Объявление на Ретро-ФМ.
12: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
11: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Ну вот интересно, коллектив был основан во Франции. Атаван, солист его Жан-Батист Патрик, приехал с Карибских островов. Но название Атаван группа получила в честь канадского города Оттава. Ну вот почему-то так получилось. Ну и ладно, красиво, да и ладно. Мы так запомнили, теперь уже все, смысла переименовывать точно нет. Так, кого еще? Не надо переименовывать и менять ни в коем случае. Те, кого мы любим, в самое ближайшее время Тако, Андрей Миронов появится. Лабуш тоже здесь. Вы представляете, все и все с нами на Ретро-ФМ. 12 часов и 36 минут московское время. У нас продолжается, напомню, понедельник, 28 сентября.
1: Реклама. Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хотите iPhone BU или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: читал сейчас новости о том, нужно ли или не нужно мыть яйца куриные перед готовкой. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «На самом главном» на канале «Россия» ответил на этот вопрос. Ну, говорит, что если вы бросите варить в скорлупе, соответственно, мыть не надо. Ну, а как еще? Ну, вроде мы только в скорлупе и варим, да? Если делать яичницу, скорлупа туда не упала, то тоже вроде все хорошо. В общем, он сам сказал, что он не моет этот продукт. Не знаю, я вообще-то все равно мою яйца куриные. Друзья, а вы как делаете? Просто вот правда интересно. Где-нибудь там в наших чатиках можно черкнуть. Если что, вдруг, если найдете время. Это не срочно, честное слово. Гораздо более важно и срочно. Это музыка классная, которая продолжит звучать в эфире Ретро-ФМ до завершения 2 часа. Абба, группа Форум, Виктор Салтыков. Все это здесь, все это наше уже считается. 12 часов и 48 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжается понедельник.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеет противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания открытия.

0: Все вклады для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 12+.

0: Московское время 13 часов. А Retro FM продолжает оставаться рядом с вами. Видите, какие мы верные. А еще у нас есть новости. Дмитрий Королев подготовился. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Отношения России и Сербии после отставки Александра Вучича с поста главы государства сильно не изменятся. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Вучич объявил о своем уходе накануне, а сегодня он возложил полномочия президента Сербии спикеру национального собрания Анне Бранбич. Сам же Александр Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии как кандидат на пост премьера. Россиян предупредили о мошеннических выплатах ко дню пожилого человека. Как сообщает РИА Новости, аферисты обзванивают пенсионеров, представляясь сотрудниками соцфонда или органов соцзащиты. Они предлагают оформить разовую праздничную выплату или компенсацию за неиспользованные путевки. Ну а специалисты напоминают, настоящие сотрудники социальных служб никогда не запрашивают банковские данные по телефону. Тем временем в Красноярске сегодня стартовал финальный этап Олимпиады по финансовой безопасности. Форум объединил участников из нескольких десятков стран, которых волнуют угрозы цифрового мира. В рамках Олимпиады пройдут мастер-классы, дискуссии по теме киберугроз, интерактивные мастерские. Ну а главная тема финала – использование искусственного интеллекта в финансовых механизмах и связанные с этим риски. Швейцария лишилась статуса нейтральной страны, несмотря на попытку его сохранить. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в Швейцарии прошел референдум о внесении поправок в Конституцию, закрепляющих нейтральный статус страны. Большинство граждан проголосовали против этой меры. Ульянов подчеркнул, что Россия больше не считает Швейцарию нейтральным государством. Американские биотехнологи воскрешают шерстистого мамонта. Предполагалось, что первые детеныши появятся уже в 2028 году, но сроки сдвинулись. Теперь ученые считают, что первые животные появятся не раньше 30-х годов. Для решения сложных генетических задач специалисты обратились к искусственному интеллекту. Напомню, шерстистый мамонт был хорошо адаптирован к суровым условиям ледниковых периодов. Этот вид появился около 450 тысяч лет назад в Сибири, а исчезли шерстистые мамонты около 4 тысяч лет назад. И о валюте. На этот понедельник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Пристань твоей Светланы, пристань твоей Елены, пристань твоей Ольги, пристань твоей Оксаны. Никого не забыл. Но если забыл, то пристань всех хороших людей. Всех хороших девчонок и мальчишек тоже, ладно? А Владимир Кузьмин здесь на Ретро-ФМ. Классная музыка продолжит звучать. 13 часов и 19 минут московское время. Да, по поводу классной музыки. Давайте заглянем, что у нас там впереди в будущем. Крис Кельми, Доктор Албан, The Weather Girls и много чего еще. Да, прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я пока рядом.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили?
2: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Грейс Кельми. Ночное рандеву. Прекрасно. Прекрасно ночное рандеву. А что случается обычно после ночного рандеву? Хороший вопрос. Интересно, конечно, что там случается. Ну, среди прочих версий есть одна проверенная, друзья. После ночного рандеву, конечно, случается утреннее. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Много всего там сходится в одной точке. Игры, подарки, темы интересные, шутки и музыка любимая, конечно. С 7 до 11 по будням «Первая смена» на Ретро-ФМ. Не пропустите. А у нас с вами продолжается дневное рандеву. Дневные посиделки без ограничений, кстати, по числу собравшихся. Музыки хватит всем. Скоро на Ретро-ФМ группа «Браво» и Жанна Гузарова. Также Deep Purple. В Москве уже 12 часов и 35 минут.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот. Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в Автовкусной точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября – полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Владикавказ». 54-11-00.

0: The Wonder. Один – это чудо, а два – это два чуда. И как можно больше чудес хотим. Хотим и получаем музыкальных, имеется в виду, как минимум, что-то как-то быстро время летит, друзья. Только на работу пришел, а уже опять начинаю по всем, по вам скучать. Но ничего, пойду, поскучаю и вернусь к вам. Обязательно завтра это будет. Ну, а вы встречаете Филичту через 10 минут на Ретро-ФМ. Можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всего вам пока, всем до завтра, до вторника.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ.

0: друзьям. На время желать счастья друг другу с любимой музыкой. Ты лично на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Умные камеры для борьбы со стихийной парковкой установят во Владикавказе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ сообщил председатель профильного комитета Алан Закаев. По его словам, камеры будут фиксировать нарушения и сразу направлять штрафы владельцам автомобилей. Добавлю, одна камера уже работает в тестовом режиме. В селе Михайловское завершили капитальный ремонт школы. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. В здании отремонтировали коридоры и санузлы, провели внутренние отделочные работы, полностью заменили инженерные коммуникации, кровлю и потолки. Работы выполнили в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Во Владикавказе 1 и 2 октября пройдет архитектурный форум «Архалания». Он станет одним из ключевых событий года архитектуры в Северной Осетии. Как сообщают организаторы, деловая и публичная программа будут проходить одновременно в трех залах Национального музея республики и на городских площадках. В форуме примут участие архитекторы, градостроители, урбанисты, представители власти и бизнеса, а также жители республики. В программе пленарные сессии, круглые столы и дискуссии с архитекторами и экспертами из разных регионов России. Также проведут студенческие и детские воркшопы по разработке проектов благоустройства дворов. Полная программа и регистрация доступны на официальном сайте архалания.ру. Жители Северной Осетии могут пройти профессиональное переобучение по 62 образовательным программам в рамках нацпроекта «Кадры». Как сообщает Комитет по занятости населения республики, среди направлений — работа с искусственным интеллектом, программирование, контроль качества и путевые работы. На сегодняшний день одобрено более 100 заявок, 72 человека уже приступили к обучению. Дипломы получили почти 30 слушателей. Специалисты центров занятости сопровождают участников на всех этапах, проводят профориентацию и помогает подготовиться к требованиям работодателей. Теннисист Алибек Качмазов второй раз подряд стал победителем турнира World Tennis в Китае. На соревнованиях серии М25 осетинский спортсмен в финале обыграл представителя Тайваня в двух сетах со счетом 6-3, 6-4. Добавлю, неделей ранее спортсмен одолел соперника из Южной Кореи. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня — 84 рубля 34 копейки. Курс евро — 95 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз — 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Наталья Клочкова из Москвы поздравляет с днем рождения свою дочку Дарью. Она родилась в этот день в 14.04. Ну вот, собственно, на столичных 14.04. Поздравляем дружно Дарью Клочкову. Желаем ей вместе с мамой счастья, оставаться самой собой в любых ситуациях, благополучия и процветания. Светлана Рыжова, Сахалина, поздравляет Сергея Кончарука с днем рождения. Желает здоровья крепкого, счастья большого, любви и искреннее исполнение всех желаний. Ну, а Наталья поздравляет с днем ангела мужа... с днем ангела Андрея и мужа Димулю. Да, загадочно, ну ладно. Желает обоим здоровья, благополучия, удачи, успехов. Я вас люблю, ваша звездочка Наталья.
1: Отправляйте смс на номер

0: своему коллеге Алтану, Республика Калмыкия. Ну а Юлия передает привет коллективу компании «Город Пиццы», двум Наташам и Дмитрию Николаевичу. Желает всем хорошего дня и отличного настроения. Друзья, пожалуйста, подписывайте свои сообщения. Это важно.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Елизавета Шипетина желает всем хорошего дня и передает привет своей любимой мамуле Виктории. Она, Елизавета, из Астаны, а мама живет в Алматы. Люблю ее, очень скучаю, пишет Елизавета. Брат Сергей, невестка Инна, племяшка Анжела и зять Данил поздравляют дорогую любимую сестренку, заловку тетушку Ларису Георгиевну Шапошникову с юбилеем. В этот день желают самого главного. Пусть здоровье будет крепким. Энергия бьет ключом еще много-много лет. Оставаться такой же невероятной, цветущей, лучезарной, мудрый, бесконечно женственный. Мы тебя очень сильно любим, ценим каждое мгновение, проведенное рядом, и гордимся тем, что ты есть в нашей жизни. Красиво!

0: сыновья Гудко. Поздравляет с днем рождения Валерий Петрович Крупского, ветерана МВД. Желает ему здоровья и долголетия. Игорь из Белгорода передает привет коллегам из Союзбурвода. Отлично Андрею Андрею Лукьянову, Алексею Гудову, Максиму Потеряхину. Все у вас получится, все будет хорошо, пишет Игорь. Ну и, наконец, Ксения из Тулы поздравляет всех с новой рабочей неделей и желает своей сестре Наташе выздоровления. Держись, Наташка!
1: Телефон в Москве 495-2324-80.

0: Straits завывают в прямом смысле слова. Фили Чите на Ретро ФМ. Подруга Ирина из Москвы поздравляет Викторию, ее супруга Анатолия, с днем рождения их чудесной дочери Каролины. Я их всех очень люблю, пишет Ирина, и желаю самого наилучшего. Коллектив швейной фабрики округ Гагарина поздравляет наладчика Владимира Поверина с днем рождения. Желает ему здоровья, счастья, успехов, удачи и благополучия.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень с

0: Ежова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Надежда поздравляет своего любимого Васеньку Курова с днем рождения. Желает здоровья и всего самого хорошего и доброго. Виктор Кабанский из Москвы передает большой горячий привет своему лучшему другу Андрею Ивершину. Ну а Лёля передает огромный привет своим любимым мужу Ивану, сыну Сергею, станицы Динской Краснодарского края. Желаем хорошего дня. А Ретро-ФМ процветания. Мы вас любим. Мы вас тоже.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Вика из Томска передает привет Елене, своей дочери, которая мечтает стать, между прочим, диджеем на радио, не пропускает ни одной программы Филичита. Елена, привет вам большой, и ваше желание просто замечательное. Я вас поддерживаю всячески. Марина Баргунова, надеюсь, правильно произнес фамилию, из Кабардино-Балкарии, передает привет дружной бригаде и любимому бригадиру Вале. Желает легкого завершения рабочего дня. У нас в самом разгаре сбор урожая яблок, пишет Марина. Ура! Сергей Петров из Екатеринбурга поздравляет любимую жену Анну с деревянной свадьбой. Желает ей оставаться такой же красивой, любимой и счастливой.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк.

0: покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

Михаил Муромов завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Ну, те, которые подписаны, естественно. Много неподписанных сообщений, их читать не буду. Дмитрий Козлов из Владивостока поздравляет маму Татьяну с юбилеем, желает долгих лет жизни, семейного тепла и благополучия. Елена Морозова из Краснодара поздравляет подругу Ирину с днем рождения, желает малышу крепкого здоровья, а Ирине терпения и радости материнства. Тимур Гизатуллин из Казани поздравляет коллегу Павла с повышением, желает новых профессиональных побед, уверенности в своих силах. Ну, а сын Антон поздравляет любимую мамочку Ларису Васильевну с днем рождения, желает ей всего самого замечательного, побольше здоровья, счастья, ну и только прекрасного настроения. Друзья, уже завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления. Все это будет в филичите на Ретро-ФМ.

0: прямо сейчас. У нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Квитанции потяжелеют. Коммуналка с октября вновь подорожает. Предельный уровень в зависимости от региона составит от 8 до 22%. Так, максимальный порог в Ставропольском крае, в Дагестане 19,7%, в Тюменской чуть более 17%. Минимальный рост 8% установлен для Хакасии и Чукотки. Разница связана с несколькими причинами. Например, в одних регионах тарифы ЖКУ в какой-то период росли медленнее, чем в среднем по стране. Поэтому теперь рост в них более выраженный. Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы. Система быстрых платежей станет доступна уже с 1 октября. Согласно документу, опубликованному сегодня, общая сумма зачисленных с помощью СПБ наличных не должна будет превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 в течение месяца. Между тем, банки будут самостоятельно принимать решение о внедрении такой услуги. Россияне стали больше путешествовать по стране. Спрос на ЖД-перевозки растет. Об этом сообщил гендиректор компании-перевозчика Олег Белозеров. По его словам, для повышения качества и объемов РЖД внедряют скоростные и двухэтажные составы, реализуют стратегии по оптимизации и расширению логистики. Белозеров также заверил, что в зимний период движение поездов будет осуществляться в штатном режиме. Подготовка к холодам завершена. Природное явление как спецэффект для свадьбы. В Мурманской области намерены запустить проект регистрации брака под северным сиянием. С инициативой сегодня выступил глава региона Андрей Чибис. По его словам, это точно будет необычно и очень интересно. Тем более есть и запрос. Чиновники должны предоставить первые предложения в течение 3 недель, а начать проект планируется зимой. Ну и в Россию ввезли еще один редкий двухместный спорткар «Бугатти Мистрал» стоимостью около 500 000 000 рублей. Ранее такой же автомобиль в страну привез российский певец и предприниматель Тимур Юнусов. По информации СМИ, новый оранжевый родстер 25-го года выпуска направляется в Екатеринбург. Утилизационный сбор составил 244 миллиона рублей. На учет в России гиперкар пока не поставлен. Но отмечается, производство таких машин завершилось этим летом. Финальная серия включала всего 99 автомобилей. Ну и о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня пока что 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да, мы его не звали, но он тоже вернулся. Понедельник на всех календарях страны. Но уже, впрочем, рабочий день потихонечку движется к окончанию. 15:20. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ песни из трех мушкетеров и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же.
3: Вот, но... Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
4: Первая смена.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Осень за окном.

0: Чернышова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстройинвест». ООО «СЗ-20 Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Объявление на «Ретро-ФМ».
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: сегодня с утра после выходных заметил, друзья, что самые хмурые люди с утра несут самые звонкие мусорные пакеты, а? Замечали, нет? 15.35, столица, вы слушаете Ретро-ФМ, уже совсем скоро нас ждет Яки, да, Юрий Антонов и квартет Абба.
1: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хотите iPhone БУ или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Микс Мобайл. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева, 26. И Куйбышева, 46. Рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: ходить, но при этом зарплату получать, конечно, да? Но, друзья, это, конечно, мечты. Ну, под такую музыку, вы знаете, замечательно мечтается. Это дуэт Яки, да, на Ретро-ФМ в 15 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Майкл Джексон и песни из фильма «Я шагаю по Москве».
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масло Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масло Весар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масло Весар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: В Москве 16.00 на Ретро FM. Впереди песни из бриллиантовой руки и группа Атаван.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 1 октября в России вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает «Российская газета», предельные индексы роста были утверждены правительством страны и составляют от 8 до 22%. Северная Осетия оказалась среди регионов с самым высоким уровнем индексации тарифов ЖКУ. В республике плата за коммунальные услуги вырастет почти на 16,5%. Также значительно тарифы повысятся в Ставропольском крае, Дагестане, в Тамбовской и Тюменской областях. При этом региональные власти могут установить повышение ниже определенного правительством уровня. Факт незаконного привлечения средств дольщиков на сумму свыше 240 миллионов рублей выявили в Северной Осетии. По данным МВД, в течение полутора лет генеральный директор строительной компании в нарушении требований законодательства принимал деньги покупателей напрямую, минуя счета эскроу. Таким образом, при банкротстве компании или остановке стройки люди рискуют потерять квартиры и вложенные средства, которые застройщик мог расходовать по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Северная Осетия в числе регионов, которые в этом году получат средства на развитие туристической инфраструктуры. Всего российским субъектам на эти цели выделят почти 5 миллиардов рублей. Как сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, деньги в частности пойдут на строительство модульных некапитальных гостиниц. Это позволит расширить выбор средств размещения и создать более комфортные условия для отдыха. Осетинский театр завершил большие гастроли в Липецке. За несколько дней труппа представила зрителям 4 спектакля. Газдановы в списках не значился, «Он, она, окно, покойник» и «Отелло» в постановке Гиви Валиева. В театре отметили, что гастроли стали культурным диалогом между двумя регионами и возможностью познакомить липецкую публику с театральным искусством Осетии. Северо-осетинский боец Хетак Сабиев одержал победу на турнире PFC-54 в Техасе. Спортсмен выиграл у ветерана UFC американца Брэкстона Смита. Поединок завершился техническим нокаутом на 58-й секунде первого раунда. Теперь профессиональный рекорд Сабиева составляет 4 победы и 0 поражений. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро FM.
4: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой

0: можно ли сделать человека счастливым вопреки его воле? Я не первый, кто задается этим вопросом, и хотя ответ на него, наверное, нет, скорее повод для дискуссий. Мототокинг, сами, может быть, того не желая, осчастливили не 1 миллион человек в этом мире своим творчеством. Это, конечно, талант, тут уж никуда не денешься. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Диджи с Алена Апина и Мадонна.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Осень.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Я открываю глаза, они закрываются. Я открываю, они закрываются. Я открываю, они закрываются. А как по утрам развлекаетесь вы, друзья мои? Кстати, есть еще один железный способ сделать свое утро добрым. С 7 до 11 слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра, как всегда, нас ждут новые игры с классными призами, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной. Отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Реклама.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 22. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Понедельник нам не страшен, коли музыкой украшен той, что звучит на Ретро FM. 17.00 в столице. Начало каждого вечернего часа украшают новости с Игорем Акуловым.
1: Всем добрый вечер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. Причем, по его словам, это нужно делать как можно скорее. Так он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа, который в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. Дмитрий Песков отметил, что сейчас, с точки зрения договорно-правовой базы, эта тема абсолютно оголена. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что отечественная сельскохозяйственная продукция пользуется высоким спросом как в России, так и за рубежом. Производители надежно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Он напомнил, что президент отмечал надежное обеспечение внутреннего рынка и подчеркнул важность системно помогать агробизнесу расти активнее и осваивать перспективные ниши. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Клиенты всех кредитных организаций смогут внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на счет в другом банке. При этом решение о внедрении услуги банки будут принимать самостоятельно. Сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение месяца. Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройство своего банка или его партнеров. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. Согласно статистике мессенджера, в субботу было заблокировано более 53 тысяч групп, а в воскресенье показатель составил 59,5 тысяч групп и каналов. Всего за предыдущую неделю Telegram заблокировал 471 тысячу групп и каналов, из них 1266 сообществ, связанных с терроризмом. А с начала года число блокировок составило более 26,5 миллионов, включая 179 тысяч сообществ, запрещенных законодательством. И на ВДНХ в Москве состоялся заплыв на гигантских тыквах в рамках осеннего фестиваля «Урожай. Битва гигантов». Он проходил с 10 по 27 сентября. Участники пришли в костюмах Шрека, ведьм, лягушек и других персонажей. В итоге золото за наряд досталось лягушке, серебро забрал Шрек, а бронзу получил Стич. Рекордсменом фестиваля стала гигантская тыква весом 817 килограммов. И о валюте на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. Это все новости. Далее ваша любимая музыка.

0: Сначала было хорошо, потом очень хорошо, а потом так хорошо, что до сих пор плохо. Кому не знакомо это чувство? Например, когда после веселых выходных внезапно наступал понедельник. Наступал прямо на тебя. Зато погода продолжает радовать. Солнцем тепло в конце сентября отступать пока не планирует, друзья. Чему и радуемся. Под музыку Retro FM. Да, маленький принц. Далее встретимся в нашем эфире с Аидой Ведищевой и Эдди Хартингтоном. Буквально через несколько быстрых минут. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. 17:19 в Москве.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерал Аплиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Иногда просто музыка может сказать больше, чем слова на нее положены. Доказано Кэнди Далфер, записавший еще в 20-летнем возрасте с Дэйвом Стюартом из Eurythmics свою самую известную композицию. С тех пор она посотрудничала со многими звездами, выпустила довольно много альбомов, но тот самый первый хит до сих пор остается для поклонников этой длинноногой голландки самым любимым, потому что первый он самый-самый. 17:35 в столице.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстройинвест», ООО «СЗ-20 Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

шутят некоторые дамы. Понедельник – день, когда можно выглядеть как ягодка. Еле живичка. Надеюсь, никому из вас сегодня не пришлось подавать сигнал бедствия, как героине этой песни. И первый на неделе трудовой день прошел у вас без неприятностей. Уверен, что и песни любимых артистов, что сопровождали ваш рабочий понедельник, ваши дела, сыграли в этом свою позитивную роль. И, кстати, продолжают играть. Группа «Ля Буш» совсем скоро

0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопить пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
16: Ретро-ФМ 70-е.
15: Ретро-ФМ 80-е.
16: Ретро-ФМ 90-е.
15: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
15: 12+.

0: Делаем понедельничный вечер веселым и приятным во всех отношениях. Спасибо музыке Retro FM. 18 часов в Москве.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 1 октября в России вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает российская газета, предельные индексы роста были утверждены правительством страны и составляют от 8 до 22%. Северная Осетия оказалась среди регионов с самым высоким уровнем индексации тарифов ЖКУ. В республике плата за коммунальные услуги вырастет почти на 16,5%. Также значительно тарифы повысятся в Ставропольском крае, Дагестане, в Тамбовской и Тюменской областях. При этом региональные власти могут установить повышение ниже определенного правительством уровня. Факт незаконного привлечения средств дольщиков на сумму свыше 240 миллионов рублей выявили в Северной Осетии. По данным МВД, в течение полутора лет генеральный директор строительной компании в нарушении требований законодательства принимал деньги покупателей напрямую, минуя счета эскроу. Таким образом, при банкротстве компании или остановке стройки люди рискуют потерять квартиры и вложенные средства, которые застройщик мог расходовать по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Северная Осетия в числе регионов, которые в этом году получат средства на развитие туристической инфраструктуры. Всего российским субъектам на эти цели выделят почти 5 миллиардов рублей. Как сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, деньги, в частности, пойдут на строительство модульных некапитальных гостиниц. Это позволит расширить выбор средств размещения и создать более комфортные условия для отдыха. Осетинский театр завершил большие гастроли в Липецке. За несколько дней труппа представила зрителям 4 спектакля. Газдановы в списках не значился, «Он, она, окно, покойник» и «Отелло» в постановке Гиви Валиева. В театре отметили, что гастроли стали культурным диалогом между двумя регионами и возможностью познакомить липецкую публику с театральным искусством Осетии. Северо-осетинский боец Хетак Сабиев одержал победу на турнире PFC-54 в Техасе. Спортсмен выиграл у ветерана UFC американца Брэкстона Смита. Поединок завершился техническим нокаутом на 58-й секунде первого раунда. Теперь профессиональный рекорд Сабиева составляет 4 победы и 0 поражений. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов. Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, не так важно, что о вас думают другие. Важно, чтобы другие не узнали, что вы думаете о них. А по понедельникам, особенно с утра, порой мысли в голову лезут разные. Ну, хорошо, что сейчас уже вечер, и рабочая часть понедельника, к тому же, для большинства из нас уже позади. Дитер Болин и группа Блюсистом на Ретро FM в 18:20 по московскому времени. Впереди в нашем эфире Наталья Ветлицкая и Тото Кутуньо. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Приятного музыкального вечера, друзья.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же.
3: Вот, ну. Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
5: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: Что? Меня снизили.
10: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
11: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
12: Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командный випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: такая дама хотя бы раз в жизни не мечтала стать королевой. Вот только для этого как минимум нужно, чтобы рядом был король. Ну, как минимум принц на первых порах. Кстати, почему бы не поискать его на танцполе? Царствующие особы тоже очень любят танцевать. Квартет Абба на Ретро-ФМ с историей о танцующей королеве. Ну, а далее нам споют Депеш Мод, Аква и Игорь Иванов. Столица 18:35.
1: Реклама. Осень.

0: Шова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Ситибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «М2 Connect» – для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

И что с тобой случилось? Но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

Между прочим, изначально эта песня задумывалась как медленная баллада. Но потом музыканты группы Depeche Mode решили ей добавить ритма. И в итоге получился суперхит. Композиция «Enjoy the Silence» стала одним из самых успешных и узнаваемых хитов этого коллектива. Как и видеоклип, снятый на нее, в котором вокалист группы ходит шезлонгом по живописным местам Европы. 18:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. Еще послушаем группу Queen и «Ласковый май» на Ретро-ФМ под занавес этого музыкального часа.

0: сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
1: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
1: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: воскресенье вечера. Русские размеры Стиви Вандер порадуют нас своими лучшими хитами через пару минут на Ретро FM. Последние новости расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по нефтепроводу «Восток-Запад», об этом передает Bloomberg со ссылкой на источник. Прокачка была остановлена после нескольких ударов 11 сентября. По данным источников, государственная компания «Сауди Арамко» на прошлой неделе испытывала работу нефтепровода и возобновила поставки нефти за рубеж с его использованием. На фоне этих новостей цены на нефть пошли вниз. Сегодня в ходе торгов марка Brent опускалась ниже $100 за баррель. В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается разрешить назначать временных опекунов детям по заявлению родителей в экстренных ситуациях. Документ предусматривает, что орган опеки вправе временно назначить опекуна или попечителя по заявлению родителей с указанием конкретного лица, если в интересах ребенка это необходимо немедленно. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в 62 регионах орган опеки требует формальный документ об утрате попечения, получение которого занимает от нескольких месяцев до года, и все это время ребенок находится в учреждении, чего нужно стараться избегать. Криптобиржа Bitget, у которой 24 сентября было похищено более $380 миллионов, начала поэтапно открывать вывод средств после временной приостановки. Небольшая часть похищенных криптовалют была заморожена, эмитенты двух стейблкоинов заблокировали $318 тысяч, но большую часть украденных монет хакер конвертировал и начал переводить в биткоины через децентрализованный протокол. Компания отказалась блокировать операции с адресами взломщика, заявив, что не может выборочно блокировать отдельные адреса. Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в китайском Ханчжоу с призовым фондом более $1 миллиона. Он победил в полуфинале француза Кириана Жаке со счетом 7-6-6-1. Следующим соперником Рублева будет Данил Медведев. Это полностью российский финал турнира, где первая и вторая ракетки страны поборются между собой. За карьеру Рублев выиграл у Медведева только 2 матча из 9. Финальный матч состоится завтра, ориентировочно в 14:30 по московскому времени. И стилисты назвали россиянкам самый модный цвет сезона. Они проанализировали показы новых коллекций и заметили устойчивую популярность теплых оттенков горчицы. По их наблюдениям, в свитера, брюки, пальто, юбки и куртки горчичного цвета нарядили модели сразу несколько известных домов мод, что говорит о возвращении насыщенных осенних палитр в базовый гардероб. Стилисты советуют выбирать вещи из плотных фактурных материалов, шерсти, кашемира, замши или вельвета, чтобы цвет раскрывался глубже, а образ выглядел дороже. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как показывает жизненный опыт, в понедельник на работу не хочется идти в двух случаях. Если не успел хорошо отдохнуть за выходные, если успел хорошо отдохнуть за выходные. Не знаю, как выходные прошли у вас, друзья, но уверен, что домой вы сейчас возвращаетесь с работы с удовольствием. Да под хорошую музыку, что звучит у нас здесь на Ретро FM. Это Бит-квартет «Секрет». Далее послушаем Бритни Спирс, Владимира Высоцкого буквально через пару минут в Москве 19:20. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла, а завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – 15-17 градусов тепла. Ветер западный – 2 метра в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Осень за

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
8: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг 34».
9: Счастье есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Песня о сильной влюбленности, страсти, лишающей сна. You drive me crazy. Ты сводишь меня с ума. Суперхит с дебютного альбома Бритни Спирс, после выхода которого сама Бритни начала сводить с ума поклонников по всему миру. Ну а наши утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина с понедельника по пятницу наставляют на путь истины вновь проснувшихся. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ классные игры с крутыми призами, темы для обсуждения, актуальные новости, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас, друзья. Не проспите! Утреннее шоу «Первая смена» здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистом местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-280.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Говорят, что если долго слушать любимый трек на повторе, он превращается со временем в фоновый шум вселенной. Да это же так здорово, друзья, слушать вселенную, пусть даже ее фоновый шум. А магия, которая присуща некоторым музыкальным произведениям, невольно напоминает нам этой своей песни Дитер Болин и группа блюсистов. 19:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую, желаю приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами. До конца этого часа Bad Boys Blue и ансамбль «Синяя птица». Оставайтесь с нами, друзья.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-550.

0: И на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
6: Radio Hub. 12+.

0: столице в 8 вечера. Лев Лещенко и Сандра порадуют нас своими лучшими песнями буквально через пару минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». 1 октября в России вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает российская газета, предельные индексы роста были утверждены правительством страны и составляют от 8 до 22%. Северная Осетия оказалась среди регионов с самым высоким уровнем индексации тарифов ЖКУ. В республике плата за коммунальные услуги вырастет почти на 16,5%. Также значительно тарифы повысятся в Ставропольском крае, Дагестане, в Тамбовской и Тюменской областях. При этом региональные власти могут установить повышение ниже определенного правительством уровня. Факт незаконного привлечения средств дольщиков на сумму свыше 240 миллионов рублей выявили в Северной Осетии. По данным МВД, в течение полутора лет генеральный директор строительной компании в нарушении требований законодательства принимал деньги покупателей напрямую, минуя счета эскроу. Таким образом, при банкротстве компании или остановке стройки люди рискуют потерять квартиры и вложенные средства, которые застройщик мог расходовать по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Северная Осетия в числе регионов, которые в этом году получат средства на развитие туристической инфраструктуры. Всего российским субъектам на эти цели выделят почти 5 миллиардов рублей. Как сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, деньги, в частности, пойдут на строительство модульных некапитальных гостиниц. Это позволит расширить выбор средств размещения и создать более комфортные условия для отдыха. Осетинский театр завершил большие гастроли в Липецке. За несколько дней труппа представила зрителям 4 спектакля. Газдановы в списках не значился, «Он, она, окно, покойник» и «Отелло» в постановке Гиви Валиева. В театре отметили, что гастроли стали культурным диалогом между двумя регионами и возможностью познакомить липецкую публику с театральным искусством Осетии. Северо-осетинский боец Хетак Сабиев одержал победу на турнире PFC 54 в Техасе. Спортсмен выиграл у ветерана UFC американца Брэкстона Смита. Поединок завершился техническим нокаутом на 58-й секунде первого раунда. Теперь профессиональный рекорд Сабиева составляет 4 победы и 0 поражений. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Совершайте покупку в мебельном континенте и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите! Мебельный континент. Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как же Саваш в видеоклипе на эту песню похож на раннего Владимира Кузьмина, чисто внешне. Или, может быть, Кузьмин похож на итальянца? Поди ж ты сейчас уже разберись, что там было в конце 80-х и кто под кого косил, кто был идеалом, на которого все хотели быть похожими. А время было романтически веселое. Ну или веселое, романтическое. 20 часов 21 минута в столице. Это, кстати, о времени. Через несколько минут у нас на Ретро ФМ Рафаэла Карра, Данко и Крис Ли. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Хотите iPhone БУ или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62 00 00.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Только настоящая итальянка, как героиня этой песни, может сказать, обращаясь к своему избраннику, к своему возлюбленному: «Моя любовь к тебе крепче, чем эспрессо в неаполитанском баре и горячее, чем раскаленная пиццерия в июле». Рафаэлла Карра на Ретро-ФМ с напоминанием о том, что миром должна править любовь. 20 часов 35 минут. Время московское. Продолжим согреваться теплом любимых песен. Далее нам споют и сыграют поющие гитары и E-Type буквально через несколько очень быстрых минут.
1: Реклама.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест». ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: неплохо так раскачались в таком средненьком ритме. Спасибо группе Art Company. Это я к тому, что через несколько минут будем ускоряться, друзья. Вечеринка Retro FM как бы обязывает. Как-никак, самые популярные хиты дискотек последних десятилетий будут звучать в нашем эфире, начиная с 21.00 и до полуночи. Без 12 минут 9 в Москве. Руслан Романов уже готовит свой микс, которым порадует всех, кто настроен потанцевать этим вечером. Ну а я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, отличного настроения и прощаюсь на этом. До завтра.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: нравится мне. Кто-то планировал вернуться с работы и тихонечко устроиться на диванчике, подводя итоги понедельника. А вот нетушки. Да, потому что уникальный супермикс тут как тутушки. Вот уже открылось второе дыхание. От усталости не осталось и следа. И вечер заиграл новыми красками. Ну, мы, в общем-то, на это и рассчитывали, говоря откровенно. Всем пламенный привет. Руслан Романов с вами. До глубокой ночи. 21.20 точное столичное. Впереди только лучшие дискотечные хиты в неповторимом миксе. Всем на вечеринку Retro FM.
1: Реклама. Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: конечно же, вы все узнали. Это кумир миллионов и наш большой друг Пупо рассуждает на тему обязательств. Между прочим, тема важная, серьезная. В сторонке тут не остаться. Так что я тоже просто обязан всех вас, друзья, пригласить на зажигательные танцы, которые стартовали в нашем эфире чуть больше получаса назад и продлятся до самой полуночи. Это вечеринка Ретро-ФМ. Всем еще раз пламенный привет и здравствуйте. Суперхиты и диско для вас в нашем уникальном миксе.
1: Реклама.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Эдакая игра слов присутствует в знаменитом треке от Fancy, Slice, Nice. Ну, на самом деле, рифм можно было бы добрать сюда значительно больше. Конечно же, Ice, Mice, Rice и так далее. Есть ощущение, что одной строчки вот как будто бы не хватает. Но, видимо, тогда получился бы уж совсем какой-то каламбур. В общем, покушаться на классику диска точно не будем, друзья. Как художник увидел, так, в общем-то, и спел в данном случае. 21 час и почти 50 минут в столице. В эфире «Вечеринка». Ретро-ФМ, я Руслан Романов. Всем пламенный привет и хорошего настроения.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Где бойс, там и гёлс, как известно, ну и, соответственно, наоборот. Да просто законы природы таковы, это прекрасно, а иначе зачем тогда вот это вот все? Всем горячий музыкальный привет, каким бы составом вы ни были настроены на вечеринку Ретро-ФМ, главное, что вы с нами, мы с вами и, в общем, все мы вместе. Супермикс набирает обороты, отличного завершения понедельника вам.

Исторически сложилось, что одной из самых мощных кузниц музыкальных кадров по праву считается Швеция. Действительно, достаточно многие группы, чье творчество мы слышим на Retro FM, образованы именно там, в том числе и команда Army of Lovers, что вот так энергично обрывается на нашу вечеринку Retro FM. 22:34, время московское, танцевальный супермикс в эфире для вас до самой полуночи. Меня зовут Руслан Романов. Пламенный всем привет и отличного настроения. Будьте с нами, не переключайтесь.

0: что и говорить, пофилософствовать музыкально – это отдельное умение, научиться которому едва ли представляется возможным, поэтому все-таки правильнее будет охарактеризовать его как талант, ну или даже природный дар. Вот один из признанных мастеров этого жанра – Виктор Цой и группа «Кино» сегодня в нашем неповторимом миксе как восхитительное дополнение к этим красно-желтым дням, ну или, проще говоря, к этой чудесной осени. 22 часа и 50 минут. Точное столичное время. Я, Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Retro FM, которая продолжается до полуночи. Не расходимся.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

как говорят в таких случаях, забудьте все, что вы слышали до этого. А слышали вы разнообразные кавер-версии на эту потрясающую, проникновенную песню группы «Альянс», которая была выпущена в 1987 году, что подтверждает и неожиданное название их второго студийного альбома «Альянс 87». Только лучшие дискотечные треки и редкие, но знаковые музыкальные экземпляры вы обнаружите на вечеринке Retro FM в любой день недели с 21 часа и до полуночи. Я, Руслан Романов, всех пламенно приветствую. 23:19, время московское.

надеюсь, друзья, что ваши шаги в ночи совпадают с неутомимым темпоритмом лучших диско-хитов. Если, конечно, в принципе, остались силы для танцев на исходе понедельника. Хотя, о чем это я вообще? Настоящие ценители вечеринки Ретро-ФМ готовы были бы плясать и до утра, не сомневаюсь в этом ни капельки. Ну а в столице 23:35. Рад вас приветствовать и приглашаю проследовать далее.

мы с вами прекрасно знаем, где май, а где, например, декабрь. Не то чтобы провожу аналогию с тем стаканом, который для одних наполовину пуст, для других наполовину полон. Скорее, все-таки еще очередной повод оценить наше преимущество, имея в распоряжении 4 полноценных сезона, и каждый период прекрасен по-своему. Так что листья оставим в покое, пусть улетают в освояси, чтобы в мае снова вернуться во всей своей красе. 23:50, время столичное, друзья. Медленно, но верно завершаем вечеринку Ретро-ФМ и ровно в полночь переходим вместе уже ко встрече вторника. Далеко от нас не уходите.

0: всем бодрствующим аналогичный бодрый музыкальный привет. 0:20 в столице. Я Руслан Романов по-прежнему с вами. С большим удовольствием под лучшую музыку нескольких поколений. Дуэт Pet Shop Boys. Я только что продолжил наш ночной и, что важно, круглосуточный эфир. Это я подчеркиваю, имея в виду, что вы можете оставаться с нами сколько угодно и присоединиться также в любой момент времени. Далее группа Стаса Намина и Гарри Мур с легендарным хитом буквально через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Все, что связано с Tonight, это нам понятно, близко, актуально, я бы так сказал. Как минимум потому, что ночь вот уже и в столичном регионе наступила, об этом можно сказать с полной уверенностью. А мы продолжаем вещать для вас круглосуточно. Далее Патрисия Касса и Андрей Державин на Ретро FM 0:35 в Москве.

Для бодрости духа и хорошего настроения, особенно находясь на ответственном трудовом посту, лучшая музыка нескольких десятилетий собрана для вас здесь, в эфире Ретро-ФМ. И Рейжа продолжает наше вещание. Впереди Сандра и песни из кинофильма «31 июня» в Москве 0:48.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Точечные отголоски вечеринки Ретро-ФМ пробиваются в эфир периодически. Не знаю, как у вас, а мой ассоциативный ряд устроен примерно так. Ну или, быть может, сказывается относительно недавно завершившийся уникальный микс. Раз уж зашла речь, напомню, что ежедневно с 21 до полуночи для вас в режиме нон-стоп звучит лучшая танцевальная музыка нескольких десятилетий. 1:20, время точное московское ночное. Я Руслан Романов. Всех рад приветствовать. Далее в эфире дуэт Альбана и Рамина Пауэр, а также услышим группу Кино через несколько минут.

0: провести.
1: Вот они, золотые слова про сердце, ну и все остальное, друзья. Поскольку вы настроены на Ретро-ФМ, не сомневаюсь, что нам с вами по пути. Опять же, не исключаю, что и без любви тут все-таки не обошлось. Ну, например, к лучшей музыке, которая проверена временем. В столице час 35. Пламенный всем привет и хорошего настроения. Я Руслан Романов. Дальше в нашем эфире легенды Майкл Джексон и Селин Дион через несколько минут.

даже если дождь порой, даже если ветер с грозой, даже если зонт с дырой, как поет нам Игорь Корнелюк, все это не поводы для грусти и разочарований. Ничто не должно, друзья, испортить вашего настроения в осенний период в том числе. Лучшая музыка призвана порадовать и подарить заряд бодрости и энергии. Вся та, которая собрана здесь, в нашем эфире на Ретро-ФМ. 1:50, время московское. В 2:00 встречайте Андрея Мареева. Я, Руслан Романов, свою смену завершаю.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: уж действительно тяжело найти и легко потерять, как многие дамы любят писать в анкетах. Крис Норман и его полуночная леди на Ретро-ФМ в 2 часа и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи, друзья, без потерь. А если находки будут, то пусть они непременно радуют. Расскажу, что в ближайшем обозримом здесь на Ретро-ФМ прозвучит. Услышим Рики и Повери, Владимира Высоцкого и диджея Бобо.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

кто-то воспринимает ночь как повод выспаться, и кто же за это осудит, а кто-то как время для того, чтобы, ух, как позажигать. Ну, кто-то с утра, правда, отправляется на работу, а кто-то имеет благостную возможность выспаться. Шок-н-блю на Ретро-ФМ. Их легендарнейшая Шизгара, она же Винус, в 2 часа и 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим и Type, группу Depeche Mode и Евгения Белоусова.

вот тот самый не очень часто встречающийся случай в нашей жизни, когда слова не расходятся с делом. Сказали, будем зажигать. Вот и зажигаем. 2 часа и почти 50 минут в столице. Это E-Type на Retro FM. Дальше дуэт Modern Talking и Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо». Дождитесь.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.